0: Среди отмеченных жителей разных возрастов и профессий. Они помогают собирать наказы горожан, направляют помощь бойцам СВО, участвуют в городских мероприятиях и акциях. Гигантский пряник, попавший в Книгу рекордов России, испекли в Выборге. Его размеры 90 сантиметров в длину, 60 в ширину и 7,5 в высоту. Внутри была начинка из брусники и можжевельника. Вес готовой выпечки составил 26,5 килограммов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Не выбрасывайте прошлое. Создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого.
2: Радио АЭС ТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Всем доброе утро, мы начинаем наш очередной музыкальный час, и я уверяю вас, что плейлист будет не таким грустным, как погода за окном. Что ж, суть по всему, лето действительно уже сдает свои позиции, но, с другой стороны, не так обидно сидеть в такой погодной работе, продуктивность повышается, и мы не думаем о том, что могли бы вот сейчас нежиться на пляже где-нибудь, купаться в море, а все внимание на нашу рабочую деятельность. Вам в помощь наша музыка, плейлист от радио АСТВ, и встречайте «Девочка война» прямо сейчас.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Весь наш жизненный опыт, трудности и задачи, которые мы с вами решаем, это процесс огранки, ведь как ни крути, каждый человек по сути своей бриллиант. Я предлагаю вам помнить об этом, друзья мои, и, конечно же, узнать, что же ждет нас за окном, какая погода, выпуски прогноза погоды по сайтам, по данным сайта rp5.ru. Сегодня в Ахе без осадков, плюс 17, в Тымовском осадков не ожидается, 18 градусов тепла, в Смирных небольшой дождь до 17, в Углегорске и Северо-Курильске осадков не ожидается, и здесь плюс 16 градусов. В Тамаре временами дождь плюс 15, в Невельске и Хомске временами дождь плюс 17, в Курильске временами дождь и до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также ожидается небольшой дождь, мы с вами и наблюдаем, днем плюс 13-15, а ветер северо-восточный 3,9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
3: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Алена Баринова. Школьники, радуйтесь. Минпросвещение наконец-то ограничило время на домашние задания. Теперь второклашкам нельзя сидеть над уроками более полутора часов, четвероклассникам до двух часов, старшеклассникам до трех с половиной. Это не норма на каждый день, а верхняя граница. Но даже так, повод для вздоха облегчения. Подробности расскажу в выпуске других новостей. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, новые лимиты. 2-3 классы не более полутора часов. 4-5 до 2 часов в норме. 6-8 класс до 2,5. Ну а 9-11 до 3,5 часов. При этом в Минпросвещение подчеркнули, это не норма на каждый день, а допустимый максимум. То есть, если сегодня у ребенка 3 урока, и он сделал все за час, отлично. Если же учителя заваливают заданиями так, что ученик не вписывается в лимит, родители могут жаловаться. Закон на их стороне. Кстати, правила для первоклассников действуют с 2021 года, а недавний приказ лишь закрепил уже существующую норму. Так что, если ваш первоклашка вдруг принес домашку, смело показывайте учителю эту информацию. Ну, либо отправляйте запрос в Минпросвещение.
0: Другие новости.
1: Ну, согласитесь, хорошо, что теперь вечерние споры «сядь за уроки» могут стать короче. Но дети все равно найдут способ откладывать. Например, сделать вид, что они решают задачи, а на самом деле смотреть видео в интернете. Поэтому, если вы родитель, приготовьтесь объяснять ребенку, что 3,5 часа – это не приговор, это потолок. Это были другие новости. Счастливых уроков и быстрых вам решений. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: К этой минуте прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, в Александровске и Сахалинском без осадков до плюс 17 градусов. Ногликов осадков не ожидается плюс 16. В Поронайске без существенных осадков 15 градусов выше нулевой отметки. В Красногорске временами дождь до плюс 15. В Макарове и в Долинске временами небольшой дождь и плюс 14 градусов. В Охотском и в Корсакове пройдет дождь 16 градусов с плюсом. В Аниме временами дождь и до плюс 17. В Малокурильском и Южно-Курильском также дождливо, плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, днем от 13 до 15 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 3,9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Жить хорошо.
7: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
8: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
9: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-831.
10: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все?

0: И Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно.
2: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно живи.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

Это был Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. И вот есть интересный факт про голубоглазых людей. Он хоть, этот цвет встречается, он второй по популярности среди цветных глаз, да, но вот встречается всего у 10% населения. В большинстве людей, люди с карими глазами живут на планете. Но что интересно еще, да, на заметку голубоглазым, у таких людей они чаще нуждаются в солнцезащитных очках, потому что острее реагируют на яркое солнце из-за меньшего количества меланина. Поэтому, друзья мои, учитывайте эту информацию, хотя у нас сегодня за окном солнца нет и не предвидится на сегодняшний день, но я думаю, что не стоит грустить по этому поводу, тем более, что на радио СТВ очень много интересного, хорошей музыки. Это не даст вам окончательно заскучать, а только придаст бодрости. Моя Мишель, если я буду танцевать, давайте пританцовывать вместе.

0: Очередной час музыкальный остался позади. Двигаемся дальше. На Сахалине полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенти» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенти» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дорожные службы продолжает плановое обслуживание ливневок в областном центре. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете. Сахалинка стала призером юниорского первенства Европы по тяжелой атлетике. Дорожные службы продолжают плановое обслуживание ливневок в областном центре. Их расчищают и промывают согласно графику. Работы уже прошли в районе площади Славы, на улицах Венской, Детской, Тихоокеанской, частично на Комсомольской. Также дорожники провели уборку на улице Горького в районе ЖК «Оралия». До 1 сентября работы усилят в границах праздничного квадрата. В него входят улицы Ленина, Коммунистический проспект и проспект Победы. Далее дорожники перейдут на другие участки дорог. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение знамен боевых соединений частей, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Парламентарий принял непосредственное участие в проекте по созданию реплик боевых знамен. Он отметил, что поиски подлинников продолжались многие годы. Георгий Карлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и правды – это не просто общая задача. Это, как неоднократно говорил президент, долг перед будущими поколениями. День празднования 81-й годовщины Победы над Милитаристской Японии, окончание Второй мировой войны, знамена в парадных расчетах пронесут участники патриотических объединений. Новая традиция станет частью ежегодных парадов, посвященных 9 мая и 3 сентября. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешения на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Холмский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда, строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается и на результатах национального рейтинга со состояние инвестиционного климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярностью бизнеса набирают облигации, цифровые финансовые активы. Воспитанница спортшколы из Хомска Полина Павлович стала призером юниорского первенства Европы по тяжелой атлетике в Косово. Девушка выступала в весовой категории до 69 килограммов в возрастной группе 13-17 лет. Сумма двоеборья 191 килограмм принесла ей второе место. Сотрудники Челябинского зоопарка с началом сезона просят горожан не подбрасывать к ним кабачки. Учреждения отмечают, что этого овоща у них хватает с лихвой собственных грядок. При этом в качестве угощения в зоопарке с удовольствием готовы принимать тыквы, которые хорошо хранятся. Также из них можно делать съедобные игрушки для подопечных. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Приветствую всех на волнах Первого областного радио. Вообще, вернуться домой после службы – это еще не всегда значит сразу вернуться к привычной жизни. Иногда заново приходится искать работу, получать профессию, перестраивать быт, а порой буквально приспосабливать окружающее пространство под новые обстоятельства. Какая помощь сегодня доступна участникам специальной военной операции и ветеранам на Сахалине? Об этом в актуальном разговоре. В студии руководитель филиала Государственного фонда защитники Отечества по Сахалинской области Сабина Кушевская. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Итак, работа все-таки это не только зарплата, это привычные ритмы, это, конечно же, коллектив, ощущение собственной востребованности. И после возвращения домой для многих это один из самых первых серьезных вопросов. Я готовилась к программе, нашла такие вот факты, что с 26 года за помощью в трудоустройстве обратились 189 участников и 68 их близких. Работу нашли 97 ветеранов, 22 родственника военнослужащих. Но это по данным кадрового центра. То есть действительно ли здесь стоит в этих цифрах львиная доля участия именно вашего фонда?
2: Спасибо вам большое за вопрос. Я бы сказала вот так. Я бы, наверное, бы все-таки не в абсолютных, а в относительных величинах хотела бы сказать, потому что ребята у нас возвращаются после специальной военной операции к мирной жизни по разным основаниям. В первую очередь это состояние здоровья. И вот начиная с 23-го года, как фонд открыл свои двери и начал вести уже эту статистику, в целом мы сейчас можем говорить, что 80% наших ребят, вернувшихся, действительно являются занятыми либо трудоустроенными. И, безусловно, здесь очень важно отметить, что не только Фонд защитники Отечества ведет данную деятельность. Мы не работаем отдельно, это важно понимать. Мы работаем в большой и тесной связке межведомственной команды. То есть это неотделимо от центра занятости, работа совместно. Естественно, это администрации муниципалитетов, которые подхватывают задачи по трудоустройству ребят. Конечно, это уже не коммерческие какие-то наши партнеры, но, например, там ассоциация ветеранов СВО, которая на уровне муниципалитета, также помогает с ребятами вернуться к мирной жизни, в целом понять, куда можно было бы пойти. Поэтому вот когда первоочередно человек возвращается в специальной военной операции, все-таки мы можем говорить о том, что первое окно, в которое он приходит и куда он обращается, это Фонд защитники Отечества. Мы, конечно, в первую очередь сначала помогаем получить положенные меры поддержки, разобраться со здоровьем и в параллель, конечно, задаем, ставим вопрос трудоустройства и занятости.
1: Ну вот вы сейчас перечислили муниципалитеты, организации, а вот коммерческий сектор, он идет, будем так говорить, с открытой душой идет навстречу? Или все-таки говорят, что «Ой, это ваши государственные дела, как бы занимайтесь сами»?
2: Слава богу, так не говорит никто, потому что все понимают на всех уровнях, что первоочередная задача для того, чтобы вернуть ребят к мирной жизни, это решить вопрос и решить системный вопрос трудоустройства и занятости ребят вернувшихся. Ну, потому что без этого, к сожалению, невозможно, да, повторю, говорить о возвращении к мирной жизни. И в целом, вот вы сказали про коммерческий сектор, здесь тоже важно понимать, что коммерческий сектор не идет отдельно, то есть когда мы говорим про работу, допустим, с центрами занятости, естественно, пул вакансий основной есть там, и туда входят и государственный, и коммерческий сектор, работодатели. В целом также в штате сотрудников филиалов Фонда защитники Отечества также появилось отдельное направление, то есть это сектор обучения и трудоустройства, то есть такой мини-центр занятости внутри фонда. У нас также есть свой пул работодателей, с которыми мы сотрудничаем. Здесь, повторю, это и коммерция, и государственный сектор. Вот, очень важно, что действительно работодатели понимают о необходимости ребят трудоустраивать. Но в целом такого, что кто-то отказывается, нет. Здесь еще тоже я хотела бы отметить, что смотрите, когда человек возвращается в зону специальной военной операции, у него есть несколько направлений. Первый карьерный трек, то есть ему Министерство обороны предлагает остаться в периметре. Ну, например, как правило, мы знаем, что такие ребята с инвалидностью, в первую очередь, остаются работать при военкоматах. Второй трек, то есть человек может вернуться на прежнее место работы, если мы говорим о ребятах мобилизованных, и инцидентов, что кого-то не взяли на работу, но я вам скажу, у нас таких нет. Следующее, естественно, это работа по найму, тут конкретно подключаемся мы, центр занятости, администрации, ну и другие профильные ведомства. И сейчас новое развитие получает, скажем так, не новое, но большой акцент также строится на возможность открыть собственное дело. То есть мы говорим о кластере предпринимателей, значит, самозанятые, и в том числе сейчас очень много посвящается агропромышленному комплексу.
1: А мы его сейчас, я отдельно спрошу, то есть если прежняя профессия уже не подходит, что делать, но я вот хотела бы еще такой момент уточнить, потому что, к сожалению, так ситуация по России складывается, да, что приходится очень часто, ну, то есть работодатели не всегда готовы сами брать ветеранов, ну, то есть приходится работать отдельно с бизнесом, то есть объяснять, снимать какие-то определенные опасения, то есть я так понимаю, что таких прецедентов у нас в Сахалинской области, ну, либо нет, либо совсем минимально.
2: А все правильно вы говорите, таких прецедентов нет, более того, предполагая, что, может быть, мы где-то столкнемся с такими стереотипами, мы совместно с Центром занятости, то есть обычно проводим встречи с работодателями, отдельно мы встречались с представителями бизнеса для того, чтобы как раз проговаривать о той необходимости вот, брать на работу ветеранов специальной военной операции. То есть сработали на опережение, но при этом мы поняли, что ну, не совсем понадобилась, наверное, такая вот история, потому что ну, мы не столкнулись с такой проблемой.
1: Ну вот, кстати, я вот в качестве свежего примера расскажу о парне, его зовут Роман, он не смог вернуться да, на прежнюю работу в здравоохранении, при содействии фонда и кадрового центра он устроился фельдшером в военный комиссариат. То есть часто ли все-таки удается найти не просто вот любую вакансию, а вот все-таки сохранить связь человека с его прежней профессией, ну для того, чтобы ну, вот не совсем вот во что-то новое, а по крайней мере вот около вот человек чувствовал, что вот он где-то причастен к тому, что раньше было в его мирной жизни.
2: Безусловно, здесь тоже нужно понимать, что зачастую все-таки мы говорим про, может быть, где-то адресную работу с человеком. И вот вы мне привели пример Романа, я вам хочу привести пример Валентина. Он уходил из завода Федотова, был мобилизован на специальную военную операцию, при этом получил ранение, то есть стал парным ампутантом, передвигается на кресло-коляске, и завод Федотова вернул его на прежнее место работы с той же самой должностью, более того, адаптировав ему полностью рабочее место. И более того, подошел настолько, ну, назову это человека ориентированно, что даже там высылал ему машину для того, чтобы привозить на работу. При этом, вот здесь хочу сказать, что в свое время мы ему выдали уже автомобильное ручное управление, чтобы он сам мог себя обеспечить, да, то есть сохранять свою мобильность. Вот, то есть мы таким ветеранам помогаем дополнительно. И если вдруг человек хочет что-то поменять, то, конечно, здесь подключаются возможности переобучения и вот в том числе, да, в целом новое направление. То есть здесь у нас на помощь приходит центр «Мой бизнес» и в том числе, повторю, службы занятости, отдельные программы фонда защитников, фонд защитника Отечества. И очень важно, что у нас прям огромный спрос получает «Обилимпикс», то есть конкурс профессионального мастерства, который проводится не первый год, но только с прошлого года впервые там стали принимать участие ветераны специальной военной операции. И вот здесь вот прям скажу вам статистику. Если в прошлом году у нас приняли участие всего 3 ветерана, то есть, как правило, они выбирают направления близкие себе, то есть то, чем они занимались, допустим, в зоне специальной военной операции, направление там оператора беспилотных летательных аппаратов. В этом году у нас был уже... у нас было заявлено 13 человек, то есть видите, насколько выросло, значит, спрос у ребят в целом попробовать себя. Самое главное, что они действительно могут попробовать и новые направления, и то, чем они занимались в зоне выполнения боевых задач, то есть переложить свой военный опыт на мирную жизнь. А самое главное, что есть те, у кого есть опыт гражданского, гражданской жизни, и вот сейчас они себя, опять же, здесь пробуют, уже учитывая новую специфику.
1: Здесь вот вы даже немножечко вот предвосхитили мой вопрос, но я бы хотела еще раз вернуться вот к примеру завода имени Федотова. Я, насколько знаю, что работодатель, который создает либо оборудует рабочее место под ветерана с инвалидностью, он может даже получить субсидию. И сейчас это все работает, и, в принципе, я так думаю, что если некоторые работодатели размышляют и хотят перенять вот такой вот позитивный пример завода имени Федотова, то здесь действительно до 200 тысяч рублей можно направить на специальное оборудование и адаптацию под конкретного сотрудника.
2: Верно, все правильно вы сказали. Для этого необходимо обратиться в центр занятости, который уже сориентирует и по комплекту документов подскажет. И еще здесь я бы тоже напомнила, что фонд «Защитники Отечества» проводит адаптацию жилья ветерану с инвалидностью. И в том числе, ну, в зависимости от нозологии нашего ветерана, мы готовы адаптировать рабочее место ему, то есть обустроить рабочее место человеку
1: на
2: дома.
1: На дому, все да. Правильно. То есть, ну, вообще, вот, получается, фонд может помочь соединить вот три стороны, да, то есть ветерана, работодателя, службы занятости, да, и вот, собственно говоря, каким-то образом сориентировать человека, который вот вроде как бы и готов, но порой, ну, мне кажется, что здесь еще такой моральный определенный аспект, то есть здесь действительно казалось бы, да, что какая-то вот такая вот бытовая беспомощность возникает, но на самом деле это здесь нужно понимать психологию, да, человека, что который вот-вот, ну, возвращается, да, и разные ситуации бывают, поэтому очень здорово, что вы вот таким образом вот всех соединяете и сочетаете в едином. Перечислили много возможностей, то есть работа, обучение, свое дело, реабилитация, адаптация жилья, рабочего места. Ну вот я так понимаю, что человеку, который возвращается домой, совершенно не обязательно во всем этом сразу разбираться. И если нас сейчас слушает ветеран или его близкие, они пока точно не могут, да, условно говоря, сформулировать, зачем обращаться, можно ли просто прийти в фонд со словами, там, условно говоря, помогите разобраться, а дальше вот уже социальный координатор поможет вот построить какой-то вот маршрут определенный.
2: Безусловно. И я вам скажу, более того, как правило, мы о ребятах, которые возвращаются, знаем. И, наверное, 98% из вернувшихся состоят на учете в фонде. Можно прийти с любым в целом вопросом. И наши коллеги, социальные координаторы, сориентируют в любом муниципальном образовании.
1: Более того, сейчас принято поддерживать социально ориентированных предпринимателей. Я, насколько знаю, у вас есть целый список организаций и компаний, которые готовы, да, и идут навстречу. То есть я так понимаю, что вам помогает и агропромышленный комплекс, к которому бы хотелось бы вернуться к разговору, это и школа 21, да, то есть, ну, вот расскажите о тех, будем так говорить, простых компаниях, которые действительно сейчас участвуют в жизни ветеранов.
2: Ух, вы знаете, перечень достаточно большой. Главное, наших слушателей сейчас вот не поставить вот эту ситуацию, когда они будут на распутье, потому что информации достаточно много. Смотрите, сейчас на разных уровнях нашим ветеранам открываются новые возможности. То есть мы можем говорить и про федеральные программы, то есть мы знаем о том, что вот «Время героев» программа, да, была, плюс это разные программы, направленные на, допустим, какие-то моногорода, ну, то есть это развитие угольной промышленности. То есть в нашем случае у нас есть пример, ветеран, который проживает в городе Углегорске, сейчас он переехал из другого региона, он участвует в этой программе. То есть их прям профильно обучают, повторю, это федеральный уровень программ, для того, чтобы, вернувшись на территорию своего муниципального образования, там, на территорию в дальнейшем своего региона, да, человек мог уже целенаправленно свой уже ныне гражданский опыт нести в массы и созидать на уровне своего муниципалитета. Есть уровень региональных программ. То есть мы также знаем, что вот у нас очень многие ветераны выбирают Сахалинский государственный университет, который в том числе, мы сейчас говорим не только про уволенных, мы сейчас говорим в целом и про действующих военнослужащих, членов их семей, про детей. То есть, ну, если говорить про ветеранов, то для них даже индивидуально могут подобрать программу обучения. Значит, плюс, естественно, это варианты для людей, которые не могут, да, то есть, может быть, ветеран уже трудоустроился, но все равно хочет иметь возможность переобучаться. Это программа «Центр занятости», программа «Кадры», которая вот одна из самых популярных, да, потому что, безусловно, то есть она дает широкие возможности, выбор профессий, которым можно обучиться. Конечно, это наши внутренние программы Фонда защитники Отечества. То есть это институт «Синергия». Тоже очень много ветеранов выбирает данное направление, потому что это возможность дистанционно обучаться и в том числе работать, что для многих является важным. Значит, это также возможности обучаться вот правам, категория прав. У нас заключено соглашение с местным отделением ДОСААФ. Ветеранам предоставляются где-то скидки, где-то возможность бесплатно получить определенную категорию. То есть перечень достаточно большой. И вот уже можно про агросферу рассказывать?
1: Да, конечно.
2: Вот как раз с федерального уровня и до наших ветеранов сейчас мы как раз донесли программу, которая позволяет ребятам пройти школу фермера, потому что с учетом специфики нашего региона у нас есть возможность заниматься, значит, сельским хозяйством, причем это и животноводство, и растениеводство, то есть много что может выбрать наш ветеран. Поэтому вот в ближайшее время начинается учеба по школе фермера совместно с Россельхозбанком и совместно с Министерством сельского хозяйства. Мы провели буквально там на днях встречу с нашими ветеранами, в том числе муниципалитеты присутствовали в формате ВКС, для того, чтобы в целом ветераны понимали, какая поддержка доступна для них, именно потому что категория СВО и идет вот под, знаете, как своим отдельным флагом. И, собственно говоря, если человек хочет, ну, понятное дело, разбираться досконально ему не нужно, чтобы он хотя бы знал, к кому нужно обратиться, где его уже точно возьмут под ручки и поведут по всем этапам, значит, получения и возможности построения своего бизнеса.
1: Я сейчас вспомнила вот эту советскую песню, да, «Не бойтесь жизнь переменить», да, мне кажется, что это как раз вот тот самый момент, когда ты, там, условно говоря, всю жизнь работал радиоведущим, да, а потом вот понял, что все-таки вот, вот хочу, там, я не знаю, разводить коров, да, как бы, к примеру. И я такая раз, да, и вот здесь вообще существует прекрасная возможность пойти переобучиться, вообще полностью поменять, потому что, ну, зачастую взрослые люди, они просто боятся, они вот, ну, регулярно остаются на своем рабочем месте, да, хотя, может быть, в душе они там, я не знаю, художники. Да.
2: Смена места карьеры, ну, вот, работодателя, конечно, это вообще в целом страшно для всех, наверное, да. Да? Выход из зоны комфорта. Я здесь еще хотела отметить, что, конечно, не все у нас в системе гладко и сладко, потому что мы тоже сталкиваемся с проблемами, что приходят ребята, у которых есть и судимости, либо ребята с завышенными запросами по карьерным ожиданиям и заработной платы, при этом уровень образования на текущий момент не позволяет, да, получать должный доход. Стоит отметить, что в этом году очень здорово вырос спрос на социальный контракт. То есть это такая мера поддержки от государства, когда выдаются ребятам до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела. И самое главное, что тот, кто ни разу этим не занимался, мы направляем таких ребят на обучение, ну, например, у Центра «Мой бизнес». «Опора России» в этом году проводила обучение, тоже очень важно. И я вам скажу, с начала этого года 52 человека обратилось к нам в филиал фонда за получением рекомендаций на получение этого социального контракта, и уже 24 человека получили эти соцконтракты. То есть, по сути, это те бизнесмены, предприниматели, самозанятые, которые вот сейчас формируют наш как раз рынок экономики. Выбирают разные направления, вот если интересно, там слушателям тоже, куда идут наши ветераны. Идеи были от, значит, открытия гидропонной фермы по выращиванию клубники, то есть это такие мини-фермы дома, там не надо, да, больших земельных участков. В том числе это есть, кто разводит, то есть пасека, это, как правило, СТО, открытие служб технического ремонта, да, автомобилей.
1: В период сейчас вот зимнего, весеннего периода это будет очень актуально, их не хватает.
2: Да. Да. Обработка рыбы, изготовление продукции, то есть кто-то идет в кулинарию, и это здорово, что у ребят есть вот задел, то есть вот это какая-то предпринимательская жилка, которую они могут действительно развивать, потому что, правильно вы сказали, все-таки кто-то хочет получать зарплату, а кто-то хочет формировать свой собственный бюджет самостоятельно и влиять на свой уровень дохода.
1: Я про это и говорю, что это действительно, да, что вот как выражение, да, не было бы счастья, да несчастье помогло, когда человек реально может вот, ну, сделать себе какую-то отправную точку, да, и вообще полностью свою жизнь переформатировать и жить довольным и счастливым. Еще один момент, который я хотела бы уточнить, я знаю, что с июня 26-го года вы получили официальную возможность оказывать расширенную помощь военнослужащим с инвалидностью, которые продолжают службу. Вот расскажите еще об этом нюансе.
2: Да, все верно. Мы и до этого работали с этой категорией, но были несколько ограничены, например, в комплексном социальном сопровождении, в который входит адаптация жилья именно тем перечнем, который утвержден фондом «Защитники Отечества». Технические средства реабилитации, например, протезы, спортивные кресла-коляски для занятий видами спорта. С текущего, вот как вы уже озвучили, с текущей даты мы можем работать с этими ребятами и помогать им вот именно обеспечением дополнительными средствами, которые сделают их быт и жизнь комфортнее и мобильнее. То есть это автомобили на ручном управлении, независимо, уволенный либо действующий, единственное здесь условие – это либо парная ампутация нижних конечностей, либо передвижение исключительно на кресло-коляске. Второй момент. Протезы спортивные. Мы знаем, что независимо от того, что ребята остаются в периметре Минобороны, они у нас активно принимают участие в кубках Фонда «Защитники Отечества», в разных соревнованиях, которые мы проводим.
1: Спортивные соревнования,
2: конечно, да,
1: регулярно.
2: Мы не делим их, уволенные, действующие. И мы готовы им помогать, обеспечивать их протезами для занятий спорта, либо кресло-колясками специализированными с дополнительными функциями. Например, это ступенька ходы разные, сверхпроходимые коляски. Есть примеры такой помощи. Это адаптация жилья. То есть также, да, независимо, мы не лишаем человека этой возможности. Главное, чтобы, ну, по нозологии он подходил. Также это комплект адаптивной одежды. Три вида комплекта одежды мы даем. Это зимний, летний, демисезонный. Для кого? В основном это для тех, у кого есть проблемы, ограничения в движениях, допустим, да, если у нас человек передвигается на кресло-коляске, конечно, здесь стоит вопрос о том, чтобы сделать возможность ему самому себя одеть более комфортной. То есть это одежда на липучках, застежках, кнопочках. Также это спортивные тренажеры. То есть у нас есть пул ребят, которые занимаются спортом, и для как раз сохранения вот этой вот активности комплекты тренажеров установлены перечнем.
1: Ну, то есть они где устанавливаются? Они в домашних условиях могут?
2: Ну, как правило, это шведская стенка, угу. Это гантели, это скамейка, на которой вот можно, да, делать комплекс упражнений. Либо если у нас есть ветераны, у которых проблемы по линии кардиологии, то им полагаются специальные тренажеры-крутилки. Мы их называем в быту. Ну, например, это как и велотренажеры, только немножко такого нестандартного для обычного человека вида, потому что, повторю, они медицинские. За всем этим наши ветераны должны прийти к социальному координатору. У нас есть информация, мы знаем этих ребят. Как только мы получили информацию, что мы теперь можем с ними работать более расширенно, конечно, мы стали выходить к каждому, звоним, пишем, что есть такая возможность, и кто хочет, конечно, мы им предлагаем и работаем с ними.
1: Да, спасибо вам большое за беседу. Более того, я хочу вас поблагодарить, что вы максимально тщательно и очень, будем так говорить, душевно и нежно работаете с родственниками, потому что зачастую именно близкие люди, они вот и формируют вот то самое желание, да, в продолжении активной жизнедеятельности у человека, который только что вернулся. Спасибо большое. Есть что-то добавить, что-то вроде бы как бы обсудили все-все-все и все вокруг, все обо всем и сразу.
2: За 3,5 года работы функции фонда выросли колоссально.
1: Это, да,
2: и когда вы спросите, есть что добавить, конечно, можно говорить очень много, но формат у нас ограничен, поэтому оставим на следующий раз.
1: Спасибо большое. В гостях студии Радио СТВ была Сабина Кушевская, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Сахалинской области. Спасибо еще раз за беседу. Программа «Актуальный разговор» в эфире Радио СТВ.
0: Актуальный разговор на Радио СТВ. Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше.

0: по данным сайта rp5.ru, сегодня на Сахалине прогноз погоды такой. В Ахе у нас без осадков до 17 градусов, в Тымовске осадков также не ожидается и чуть теплее, плюс 18, в Смирных небольшой дождь до 17 градусов тепла, в Углегорске, в Северо-Курильске осадков не ожидается и здесь плюс 16, в Тамаре временами дождь плюс 15, в Невельске и в Омске временами также дождь и до 17 градусов выше нуля. В Курильске временами дождь плюс 16. В Южно-Сахалинске также временами небольшой дождь. Воздух прогреется максимально до 15 градусов. Ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Испанские ученые выяснили, 2 стакана апельсинового сока в день меняют 1000 генов в нашем теле. Нет, вы не превратитесь в апельсин, но ваш организм начнет работать так, будто вы купили подписку на здоровье. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. На самом деле исследование провели бразильские ученые из университета Сан-Паулу совместно с американскими коллегами. Они набрали 20 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет и попросили их пить по 500 мл пастеризованного апельсинового сока каждый день в течение 2 месяцев. Так вот, результат. Через 60 дней изменилась активность более 1700 генов в клетках иммунной системы. Причем большинство генов затихли, особенно те, что связаны с воспалением, артериальным давлением и даже обменом жиров.
0: Другие новости.
1: Что самое интересное, сок работает по-разному в зависимости от веса человека. У участников с лишним весом он разбудил гены, отвечающие за сжигание жира. А у стройных добровольцев главный удар пришелся на гены, которые регулируют внутренние воспаления. То есть организм сам решает, что ему важнее – сжечь лишнее или успокоить воспаление. Ну, а ключевую роль играют флавоноиды – это природные антиоксиданты из цитрусовых, особенно гисперидин. Но если вы после этого выпуска побежали выжимать апельсин, помните, главное не переборщить. Плюс ученые предупреждают, сок – это все-таки сахар. Поэтому лучше есть целые апельсины вместе с клетчаткой, но не более 2 стакана в день. И да пребудет с вами сила флавоноидов. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: прогноз погоды на радио СТВ. Спонсор прогноза салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, в Александровске-Сахалинском сегодня без осадков до плюс 17, в Ногликах осадков также не ожидается до 16 градусов, в Поронайске без существенных осадков до плюс 15, в Красногорском временами дождь до 15 градусов выше нуля, в Макарове и в Долинске временами небольшой дождь 14 градусов выше нулевой отметки, в Охотском и в Корсакове ожидается дождь до плюс 16, в Аниме временами дождь плюс 17 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильском дождь 18 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также ожидается небольшой дождь временами, днем до 15 тепла, ветер северо-восточный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
7: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, «Абсолют мебель», «Гаражная 15» и «Ситимол».
8: Телефон 51-55-66.
9: В «Матрешке» акции выходного дня. С 28 по 30 августа набор конфет «Мерси Ассорти» 559,95 за 250 грамм. Ветчина «Ретимир» для завтрака 389,95 за 420 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: После объявления войны в 1941 году уже на следующее утро на Северном Сахалине в военкоматах образовались очереди из добровольцев. К концу 1941 года в пунктах военной подготовки обучалось свыше 4000 человек в группах противовоздушной и противохимической обороны. Проходили военное обучение и женщины. 220 сахалинок охраняли на острове склады с боеприпасами. За время войны на фронт было мобилизовано более 20 тысяч сахалинцев.
12: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
13: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
14: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
15: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
16: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правилах в приложении карты «Столичная».
17: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
18: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
19: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
20: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
21: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
20: Тогда нам надо в «Школьник».
22: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Слушай, а ты когда-нибудь задумывался, что кларнет — это, по сути, продвинутая свистулька? Вот серьезно! Только вместо того, чтобы дуть в дырочку, ты дуешь в эту хитрую деревянную трубочку с мундштуком и кучей клапанов. И звук. Это же просто космос. Он может быть таким бархатистым, теплым, как горячий шоколад. А может резким, пронзительным, как будильник в понедельник утром. Вот в этом-то вся и фишка. Кларнет – настоящий хамелеон. В оркестре он может петь нежную мелодию, а в джазе выдавать такие дерзкие хулиганские импровизации, что только держись. Самое сложное в игре на кларнете – это не пальцы, а амбушюр. Это вот такой умный термин для того, как ты складываешь губы. Чуть-чуть не так надул щеки, и вместо красивой ноты получается звук, с которым общаются дельфины. Но когда ты наконец-то попадаешь, все звучит чисто и звонко. Это непередаваемое чувство. Ты будто дирижируешь воздухом. Так что если видишь кларнетиста, знай, это человек с очень сильными щеками и огромным запасом воздуха в легких. И вообще, это один из самых душевных инструментов на свете. Услышав этот чистый, гибкий голос среди других инструментов, прислушайся повнимательнее. Может, кларнет сейчас рассказывает тебе какую-то веселую историю или приглашает на танец.
1: Звук.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине 13 дня.
0: Новости на радио АСТВ.
1: Какие новости к этой минуте, расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко сегодня ответит на вопросы южносахалинцев. Сильный дождь ожидается в Южно-Курильском и Курильском районах. Дело о группе браконьеров, добывавших трепанг на Сахалине, ушло в суд. Валерий Лимаренко ответит на вопросы южносахалинцев. Встреча с жителями областного центра состоится 28 августа в киноконцертном зале «Октябрь». Начало в 16:00. За час до этого здесь же личный прием жителей проведут руководители органов исполнительной власти, сотрудники городской администрации, военный комиссар Сахалинской области. На встречу приглашаются все желающие. Сильный дождь ожидается в Южно-Курильском и Курильском районах днем 28 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Жителям муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Единый номер вызова экстренных служб 112. Дело о группе браконьеров, добывавших трепангов на Сахалине, ушло в суд. Перед законом ответят четверо мужчин. По версии следствия, по предварительному сговору они собирали морские деликатесы, используя водолазное снаряжение и лодки. Преступный промысел они вели на протяжении нескольких месяцев. За это время браконьерам удалось добыть практически 2000 экземпляров. Новинки российского кинематографа покажут в кинотеатре «Мир» в Поронайске в рамках акции «Ночь кино» 2026 29 августа. Для зрителей подготовлена программа из 4 отечественных премьер: «Буратино», «Чебурашка», «Малыш», «Ангелы Ладоги». Вход для всех желающих свободный. Офтальмологи рассказали, как правильно организовать домашнее освещение для школьника. Так, по словам специалистов, настольную лампу нужно ставить слева для правши и справа для левши. Ее высота должна быть около 40-45 сантиметров над столешницей. При этом лучше выбирать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе. Желательно, чтобы при работе настольной лампы включенным оставался и общий свет. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Ну что ж, час обеденный наступил, на Сахалине можно сделать небольшую передышку, подкрепиться. Кто сейчас обедает, приятного аппетита. Друзья, ну в любом случае, даже если у вас не по графику обед, нужно сделать небольшую паузу, потому что все-таки такие умственные процессы физические, они не бесконечные, нам необходимо перезагрузиться. Ну а вообще лучшее, конечно, такое средство для того, чтобы немножко перезагрузиться, это просто сменить деятельность. Я предлагаю вам немного потанцевать, послушать музыку и подумать о чем-то хорошем. В ближайший час у нас отличная музыка, как хиты текущего года, так и хиты прошлых лет. Вы обязательно услышите и Бурито, и Зиверт с ее отличной композицией «Газ». Вот под что действительно хочется танцевать, так под это. Ну, а прямо сейчас «Бэби Долл» на радио АСТВМ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: наверное, только Зиверт может так газовать без остановки, выдавать хиты за хитами. Ну, а прямо сейчас у нас прогноз погоды на предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, на предстоящие сутки в Ахе ожидается погода без осадков, плюс 18 градусов, Тымовский также до 18 без осадков, Смирных слабый дождь, 19 градусов тепла, в Углегорске без осадков и до плюс 17, в Тамарии, в Невельске осадков не ожидается, плюс 18 градусов, в Чехове и Хомске также осадков не ожидается, здесь чуть теплее, до 19 градусов, а в Северо-Курильске слабый дождь до 13 градусов, а в Курильске максимум 17 градусов и слабый дождь. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, воздух прогреется максимально до 12 градусов, а днем без осадков и плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, продолжаем наш течение по волнам радио АСТВ. Я напоминаю, что сегодня пятница, последняя пятница уходящего лета, но не только в этом уникальность этого дня, сегодня Международный день мечты. День, когда официально можно помечтать, предаться этому процессу во всей своей красе, с удовольствием, во всех подробностях намечтать себе желаемое. Ну, одной мечты, конечно, маловато, я думаю, все люди взрослые понимают, нужно еще и наметить какие-то шаги и действия, как эту мечту осуществить. Собственно, этим я вам думаю, что стоит заняться, да, у нас есть на это много времени, сегодняшний вечер можно этому посвятить, не стоит отвлекаться от рабочих процессов. У нас с вами продолжается эфир, и хорошая музыка на радио СТВ вам в помощь.

0: 17 градусов, в Ногликах осадков не ожидается до 16 тепла, в Поронайске слабый дождь до 18 тепла, в Красногорске и в Долинске осадков не ожидается также плюс 18, в Макарове без осадков, воздух прогреется до 17 градусов, в Охотском и Корсакове осадков не ожидается, здесь теплее плюс 19 градусов, в Аневе осадков не ожидается 20 градусов тепла, в Малокурильском слабый дождь плюс 16, в Южно-Курильске без осадков до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 8 до 12 градусов со знаком плюс, днем без осадков и до плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
2: Магазин «Орбита»!
3: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
5: В годы войны рыбная промышленность Сахалина и Курил работала по-особому. Главная задача была снабдить фронт, накормить Красную Армию. А рыбаки госпредприятий получили статус военных рыбаков. На Сахалине круглосуточно работало 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. Объемы производства увеличивались ежегодно. Всего за годы войны наша область добыла свыше 1 миллиона центнеров рыбной продукции. На судах рыбу заготавливали и тоннами отправляли на фронт.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С Деко выгодно живи.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно живи.
11: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ну что ж, друзья, я думаю, что не открою Америку, если скажу, что искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь. Кто-то общается с ним как с другом, кто-то использует для работы, кто-то ставит диагнозы себе и другим, ну, а кто-то использует его в качестве сыщика. Вот интересный случай произошел в Индии. Мужчина, выходя из храма, в огромной куче обуви других верующих не нашел свои тапочки. Что бы думали, он сделал? Он сделал фотографии этой россыпи обуви, нашел в галерее своего телефона свои тапочки, отправил это все искусственному интеллекту и попросил его найти. И что удивительно, и через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно является, валяется его собственность. Вот такие вот чудеса. До чего техника дошла, да, можно только удивляться. Но мы тоже идем, мы не стоим на месте, у нас уже заканчивается обеденный час. Надеюсь, что все отдохнули, перекусили, готовы с новым рывком двигаться дальше. Татьяна Буланова скрасит вам этот обеденный час, который уже совсем скоро подойдет к своему завершению.

0: так активно завершаем этот час и врываемся в следующий. На Сахалине 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О новостях узнаем от Виктории Тарабариной. Доброго дня.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной. Итоги летней работы с борщевиком подвели в Южно-Сахалинске. Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение знамен боевых соединений. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, несмотря на дефицит, который затронул ряд российских регионов. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал во время встречи с редакторами региональных СМИ. Глава области подчеркнул, что благополучная ситуация на сахалинских АЗС – это результат постоянной работы с поставщиками из-за благовременного формирования запасов. По его словам, власти круглосуточно остаются на связи с поставщиками и транспортными компаниями. Остатки бензина и другого горючего на каждой заправке отслеживают ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и не допускать серьезных перебоев. Итоги летней работы с борщевиком подвели в Департаменте общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска. Как отметили в мэрии, добросовестно от опасного растения избавлялись не все землевладельцы. Специалисты все лето проводили мониторинг сформированных земельных участков в Ключах, Новой деревне, Новоалександровске, Дальнем. Правообладателям земельных участков, на которых был обнаружен борщевик, выдали 50 предписаний об устранении выявленных нарушений. 34 участка избавились от угрозы, с остальными работа продолжается. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение знамен боевых соединений и частей, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Парламентарий принял непосредственное участие в проекте по созданию реплик боевых знамен. Он отметил, что поиски подлинников продолжались многие годы. Георгий Карлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и правды – это не просто общая задача, это, как неоднократно говорил президент, долг перед будущими поколениями. День празднования 81-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, знамена в парадных расчетах пронесут участники патриотических объединений. Новая традиция станет частью ежегодных парадов, посвященных 9 мая и 3 сентября. Первенство Сахалинской области по пулевой стрельбе среди спортсменов до 22 лет прошло в Южно-Сахалинске. В течение 4 дней спортсмены выявляли сильнейших в стрельбе из пневматических пистолета и винтовки. В первой дисциплине лидером стал Дмитрий Иванов, во второй золото завоевал Константин Абаскалов. Россия заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их в стране более 150. Лидерами рейтинга стала Америка. На втором месте Китай, на третьем Германия. Замыкает пятерку Индия. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: 14.07. Я приветствую всех, кто только что настроился на волну радио СТВ. И хочу вам сказать, что правильно вы это сделали, потому что в ближайший час очень много всего интересного вас ожидает. В скором времени в студию придет Володя Литвинов, расскажет вам про новости спорта. Еще, если вы хотите узнать, чем заняться этим летом, куда сходить, что посмотреть и что повидать, в программе «Двигай летом» все это вас ожидает и будет. Ну и, конечно, классная музыка, и куда же без нее. «Медуза», «Рок-страва», ну а прямо сейчас «Неповторимая Зиверт».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Итак, что же нового в мире спорта, мы узнаем прямо сейчас от Владимира Литвинова.
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Елена! Слушайте в этом выпуске. Главный тренер футбольного клуба «Балтика» дисквалифицирован на 4 матча. Хоккеисты ЦСКА разгромили «Спартак» в стартовом матче Кубка мэра Москвы. Болельщики составили символическую сборную российской премьер-лиги за 25 лет. «Барселона» вышла в лидеры чемпионата Испании по футболу.
0: На старте!
2: Итак, контрольный дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба «Балтика» Андрея Талалаева на 4 матча чемпионата страны в российской премьер-лиге. Кроме того, наставник калининградского клуба оштрафован на 400 тысяч рублей. В матче пятого тура первенства России, в котором «Балтика» принимала «Казанский Рубин», на 64-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол форварда хозяев Чинонса Афора. После этого Талалаев показал нецензурный жест. Он жестикулировал в адрес трибун, совершая удары ладонью по кулаку и при этом эмоционально высказывался. Матч в Калининграде завершился в ничью 1-1. В ближайшем туре российской премьер-лиги «Балтика» на выезде сыграет с московской родиной 30 августа. ЦСКА разгромил «Спартак» со счетом 4-0 на старте хоккейного кубка мэра Москвы. В другом матче группы А минские «Динамовцы» взяли верх над казанским «Акбарсом» 2-1. В Санкт-Петербурге, где стартовал предсезонный турнир имени Николая Пучкова, местный СКА по буллитам одолел казахстанский «Барыс» со счетом 2-1. В другом матче этого турнира «Адмирал» из Владивостока с таким же результатом, но в игровое время победил СКА ВМФ. В Магнитогорске, где проходит мемориал Ивана Рамазана, «Лада» из Тольятти в серии буллитов уступила «Салвату» Юлаеву 5-6, а челябинский «Трактор» также в серии после матчевых бросков переиграл хабаровский «Амур» 3-2. На Кубке имени Блинова, который проходит в Омске, также прошли два матча. Хозяева турнира «Омский авангард» во встрече против «Северстали» вел 2-0, но упустил преимущество и в итоге проиграл 2-3, потерпев второе поражение подряд. Зато ярославский «Локомотив» одержал вторую победу к ряду, уверенно обыграв «Сибирь» 5-2 благодаря дублю Александра Радулова. Напомню, что регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. А к 25-летию российской премьер-лиги проект «Спортмейл» провел опрос болельщиков, которые выбрали символическую сборную чемпионата за всю его историю. В итоговый состав вошли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Неманья Видич и Юрий Жирков. Полузащитники Сергей Симак, Игорь Денисов, Андрей Аршавин и Егор Титов. Нападающие Вагнер Лав и Халк. Лучшим тренером признан Юрий Семин, который в голосовании опередил Валерия Газаева и Дика Адвоката. Абсолютным лидером голосования своей номинации стал Игорь Акинфеев, набравший более 77% голосов. Среди защитников больше всех голосов получил Юрий Жирков, среди хавбеков лидером стал Андрей Аршавин, а в голосовании за лучшего форварда предпочтение отдали Вагнеру.

0: Набрав 6 очков, Барселона вышла на первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги по дополнительным показателям, опередив мадридский Реал. Также по 6 баллов набрали Севилья и Бетис. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: Поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Ахия и в Тымовском без осадков до плюс 18 градусов. Смирных — слабый дождь до плюс 19. В Углегорске без осадков — 17 градусов тепла. В Тамаре и Невельском осадки также осадков не ожидается. Плюс 18 градусов. В Чехове и Хомске без осадков и до плюс 19. В Северо-Курильске слабый дождь — 13 градусов тепла. В Курильске также дождливо и до 17 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается. Плюс 8, плюс 12. А днем также без осадков до плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
3: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 67.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
2: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
3: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Северо-Курильск 105.5 FM.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Лето любит смелых.
2: Секундомер щелкает, мозг дымится, команда шепчет варианты, а время уже утекает сквозь пальцы. 10 туров и на каждый вопрос всего 50 секунд. Никаких «дайте подумать», никаких «может вспомним попозже». Только мгновенная реакция, только хладнокровие и вера в себя. Мозгобойня «Суперблиц». Это игра для тех, кто не боится скорости и готов проверить, насколько быстро его команда соображает под давлением. Лучший способ громко и весело завершить летний сезон интеллектуальных баталий – это 27 августа, 19:00, Рюмка Паб. Стоимость участия в мозгобойне «Суперблиц» – 700 рублей. Запись по телефону 8-900-666-33-77.
1: Лето для активных!
2: До первого школьного звонка остается совсем немного. Самое время устроить будущему первоклашке яркую репетицию праздника. 30 августа «Пати в квадрате» проводит вечеринку для первоклассников. Ребят ждут веселые игры, активности, новые знакомства и творческий мастер-класс по созданию магнитных закладок для книг и тетрадочек. А еще вкусные лимонады и праздничное настроение перед началом школьной жизни. Вечеринка для первоклассников. 30 августа. ТЦ «Рояль», 3 этаж. Запись по телефону 8-914-755-18-49. Приходим устроить будущему школьнику яркое прощание с летом и встречаем новый этап детства.
1: Летний вечер впечатлений.
2: Море, маяки и островные пейзажи могут быть созданы не кистью, а иглой и нитками. Выставка под названием «Морская фантазия в каждом стежке» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. В экспозиции представлены работы сахалинских мастериц Натальи Лабушевой, Зои Рединской, Людмилы Митус и Алены Погодаевой. Посетители увидят вышивку крестом, гладью, а также работы в технике регата и произведения, выполненные на эко-коже, пластики и акриле. Главная тема выставки — сахалинские маяки, морские просторы и романтика путешествий. Все, что мы так любим. Выставка «Морская фантазия в каждом стежке» работает до 1 сентября. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «как дела». Ты мне сказала, будешь одеть.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Самое время узнать, что же ожидает нас в погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте, Прокавер 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александров-Сахалинском, в Красногорске и в Долинске осадков не ожидается и 18 градусов со знаком плюс. На Угликах без осадков плюс 16, в Поронайске ожидается слабый дождь и до 18 тепла. В Макарове без осадков плюс 17, в Охотском и в Корсакове осадков также не предвидится, максимально воздух прогреется до 19 градусов. В Аневе без осадков плюс 20, в Малокурильском слабый дождь и 16 градусов тепла, в Южно-Курильском без осадков 17 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью без осадков плюс 8-12, а днем также осадков не ожидается и воздух прогреется до 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С «Деко» выгодно.
10: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
8: «Деко» выгодно, живи!
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьникс».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: статистике больше количество людей слушают радио в автомобилях, и вот именно для автомобилистов у меня есть к этому часу информация. Хочу напомнить, что в ближайшие дни будет проходить репетиция парада, и в связи с этим сегодня с 19 часов до 22:30 будет ограничено движение по улице Горького от Компроспекта до поворота на среднюю площадку Горного воздуха. Также запрещена парковка по всему периметру площади Славы с 7 утра до 19 часов. Ну, а те граждане, которые передвигаются на автобусах, для вас тоже есть интересная информация. С 30 августа начнут производить остановки автобуса общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров на 6 новых остановочных пунктов, обустроенных на участке Корсаковской трассы с 5 по 11 километры. Новые остановки расположены в районе сквера «Солнечная поляна», ЖК «Зеленая планета», магазин «Орбита», АО «Сахавтодор», улица «Зеленая» и ЖК «Горизонт». Ну что ж, все закономерно, город растет, расширяется и инфраструктура вместе с ним. Ну а мы двигаемся дальше, и в ближайшее время встречайте на волнах радио АСТВ Fly Project Тока-Тока.
1: Реклама спонсора. Утро на радио АСТВ начинается так.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Дружба с коллегами разрушает вашу карьеру. Так считает эксперт, который лично нанял больше 1000 человек. Его логика строится на том, что дружба требует лояльность, а работа — честности. Ошибиться перед коллегой можно, а вот ошибиться перед другом уже неловко. При этом люди все равно хотят дружить на работе. Что поставить на первое место, дружбу или работу, конечно, решать каждому самостоятельно, но считаю, что настоящая дружба пройдет и огонь, и воду, и медные трубы.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: друзья, перемещаемся в следующий час. И на Сахалине 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Тамаринском районе начался поэтапный запуск системы водоснабжения. САГУ стал победителем отбора на разработку прототипа топливного элемента. Рыболовный турнир по следам Кижуча пройдет на реке Вал 29 августа. В Тамаринском районе начался поэтапный запуск системы водоснабжения. Коммунальные службы приступили к последовательному заполнению сетевых коммуникаций. Вода будет подаваться в многоквартирные дома, частный сектор и на объекты социальной инфраструктуры. Как подчеркнули в региональном правительстве, на первоначальном этапе по трубам пойдет техническая вода. Она пригодна исключительно для санитарно-гигиенических целей. Употреблять эту воду в пищу для приготовления еды категорически запрещено. Пробы воды уже переданы в лабораторию. Как только будут получены официальные заключения о ее безопасности, администрация дополнительно проинформирует жителей через официальные источники. САГУ стал победителем отбора на разработку прототипа топливного элемента. Главная цель отбора – помочь ученым решать реальные проблемы регионов, создавать новые технологии и высокотехнологичные продукты. Проекты, которые получили поддержку, будут реализовывать с 2026 по 2028 год. По итогам отбора соглашения на проведение исследований заключены между Российским научным фондом и Сахалинским государственным университетом, а также между вузом и правительством региона. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Близоводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Ильинского Тамаринского района до Арсентьевки Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Рыболовный турнир по следам Кижуча пройдет на реке Вал 29 августа. Победителем станет поймавший самую крупную рыбину. Для участия необходимо приобрести лицензию на вылов. Победителей и призеров ждут подарки. Для гостей на месте будут организованы конкурсы, мастер-классы и бесплатная раздача ухи. Курятина стала самым популярным мясом в мире. Спрос на нее растет во всех странах. По мнению аналитиков, это происходит из-за высоких цен на говядину и популярности диет с высоким содержанием белка. Кроме того, дополнительные продажи курятине обеспечивает распространение продуктов быстрого приготовления, а также отсутствие религиозных запретов на употребление этого мяса в пищу. Не в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Лена Малевич.
1: Друзья, я напоминаю, что сегодня пятница. По традиции у многих пятница сокращенный день. Мы работаем на час меньше, поэтому осталось у большинства из нас, да, буквально пару часов до того, чтобы завершить все свои дела. Друзья, я все-таки призываю вас немножечко темп избавить, потому что на радио СТВ очень много всего интересного вас ожидает. Хочется максимального вашего внимания. Вот, например, другие новости вас обязательно чем-то абсолютно уверенно удивят. Ну и, конечно, в конце сейчас мы с вами поговорим о супер-хитах мировых в программе «Чартовым метрономом». Ну а прямо сейчас у нас Артикасти и их лампочки.

0: Два регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: это Женя Трофимов и Комната культуры с хитом «Поезда». Ну, надо заметить, что Женя не только классно пишет песни, но и на пятирядном баяне играет. Вот он закончил школу искусств по данному виду музыкальных инструментов, хотя изначально в детстве подавался на фортепиано. Однако Женю не приняли, потому что короткие пальцы сказали у человека. Вот такой вот интересный факт про данного исполнителя. Мы обязательно еще много чего интересного узнаем о композициях, об их исполнителях. Но прямо сейчас у нас прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. Итак, на предстоящие сутки по данным rp5.ru в Ахе и в Тымовске осадков не ожидается, до плюс 18. В Смирных слабый дождь, плюс 19. 15, в Углегорске без осадков и плюс 17 градусов. В Тамаре и в Невельске осадков также не предвидится, плюс 18. В Чехове и Хомске до 19 тепла и также без осадков. Северо-Курильске слабый дождь, плюс 13. В Курильске также небольшой дождь и до 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, максимальная температура воздуха плюс 12 градусов. Днем также без осадков и плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония», 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии, 304-104.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск. 105.5 FM.

Всем привет, это другие новости. Британский особняк Ментмор Тауэрс, который вы могли видеть в фильме «Бэтмен. Начало» Кристофера Нолана, пришел в полное запустение. Трещины в стенах, разбитые окна, разрушающиеся дымоходы. А недавно чиновники обнаружили там новых постояльцев, целую колонию летучих мышей. Так что теперь в доме Брюса Уэйна живут его тёзки. И, судя по всему, они чувствуют себя там лучше, чем сам Бэтмен. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну а теперь к британской готике. Власти Бакингемшира обязали владельца, бизнесмена Саймона Халлаби, нанять подрядчика и привести особняк в порядок до августа 27 года. Строение, возведенное еще в 1852 году, имеет статус памятника архитектуры высшей категории. Но есть одна загвоздка. Летучие мыши Великобритании находятся под охраной закона. Поэтому любые работы должны проводиться так, чтобы не навредить крылатым квартирантам. Так что, возможно, ремонт придется отложить до тех пор, пока мыши сами не решат переехать. Либо не найдут себе другой замок. На этом все. Это были другие новости. И если ваш дом захватили летучие мыши, вы либо Бэтмен, либо вызываете дезинфекцию. И помните, мыши – это не страшно. Страшно, когда они начинают требовать арендную плату. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Весна уже давным-давно ушла, и уходит лето, и вместе с этим летом теплые денечки уходят. И что же ждет нас завтра? Давайте узнаем прогноз погоды. Спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Киктоник», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Прукаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55. Итак, по прогнозу синоптиков, сайт rp5.ru, на завтра обещают в Александровске, Сахалинском, в Красногорске и в Долинске без осадков плюс 18 градусов, в Ногликах без осадков плюс 16, в Поронайске слабый дождь и 18 градусов выше нулевой отметки, в Макарове без осадков плюс 17, в Охотском и в Корсакове осадков не ожидается, плюс 19 градусов. В Аниве без осадков, и здесь теплее, плюс 20. В Малокурильском слабый дождь, плюс 16. В Южно-Курильском без осадков и до 17 тепла. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 8 и 12. Днем также без осадков и максимально до 19 градусов тепла. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Добрый день, друзья! Всем, кто в данный момент слушает радио СТВ, большой привет! И особенный привет тем, кто причисляет себя к меломанам, интересуется историей популярной музыки. Очередной пятничный маршрут для программы «Чартовый метроном» уже ждет своего старта. Напомню, что нас ждет экскурс по хит-парадам разных стран из разных десятилетий, в рамках которого мы вспомним яркие хиты, которые украшали чарты именно в этот день, 28 августа. Ну и начнем наш обзор из 1978 года. В американском хит-параде Billboard в этот день, 48 лет назад, под номером 18 находился Джон Пол Янг с треком «Love is in the air».

с первых же тактов, но сомневаюсь, что все помнят об исполнителе по имени Джон Пол Янг. Этот парень родом из Шотландии, но когда ему было 11 лет, его семья уехала в Австралию. Главным хитом в его карьере стала именно песня «Love is in the air». Ее для него написал блестящий авторский тандем Гарри Ванда и Джордж Янг. Кстати, последний — это брат участников всемирно известной австралийской группы AC/DC Ангуса и Малкольма Янга. Любопытно, что во время записи авторы попросили Джона Пола Янга исполнять песню сдержанно, в манере Шарля Азнавура. Но, тем не менее, темп композиции составляет 122 удара в минуту, что соответствует классическому ритму диска конца 70-х. Сингл «Love is in the air» вышел в конце 77-го, а в 78-м стал уже глобальным хитом. Он поднялся на третье место в чарте Австралии, на пятое место в Великобритании и добрался до седьмой строчки американского хит-парада. Кроме того, песня пережила несколько реинкарнаций. Кстати, кавера на нее нет-нет, да и выходят. Теперь же перенесемся на другую сторону Атлантики и сменим десятилетие. В 1985 году, 28 августа, в чарте синглов Великобритании пятое место занимала крутейшая песня группы Dire Straits «Money for Nothing».

my mama, she got it sticking in the cameraman. Ну вот благодаря яркому гитарному рифу в этой композиции песню Money for Nothing узнают даже те, кто и не знает о существовании британской рок-группы Dire Straits. Она была написана в начале 85-го, когда лидер группы Марк Нопфлер в Нью-Йорке в магазине бытовой техники подслушал разговор двух грузчиков на фоне телевизоров, которые транслировали музыкальный канал MTV. Устанавливая технику, двое рабочих завистливо комментировали клипы звезд того времени, ну и рассуждали о том, что музыканты получают деньги за ни за что, просто бренча на гитаре. Нопфлер тут же достал блокнот, записал почти дословно услышанные реплики, а потом создал ироничный текст от лица простого работяги, который наблюдает за жизнью поп-звезд. Впрочем, в авторах песни указан не только он. Во время записи композиции в студии на островке в Карибском море в гости к Dire Straits заглянул Sting. Услышав наброски трека, он добавил знаменитый бэк-вокал с фразой «I want my MTV», что принесло Стингу соавторство. Во время знаменитого концерта Live Aid на стадионе Уэмбли песня исполнялась группой вместе со Стингом, что значительно прибавило популярности группе Dire Straits. Спустя полгода коллектив The Money for

Nothing получил награду Грэмми за лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой. Ну, давай теперь перейдем к следующему пункту нашего плейлиста. Чартовый метроном привел нас в 96-й год. В этот день во главе отечественного хит-парада «Звуковая дорожка» московского комсомольца были Иванушки Интернешнл со своим пробивным треком «Тучи».

Вот знаете, невозможно поверить, но этой песне-то уже 30 лет. Малоизвестный факт, но изначально песня «Тучи» была предназначена для Юрия Шатунова. И Алексей Шаганов написал текст специально под него. Однако мелодия у композиции была иная. Была даже записана демо-версия. Но продюсеры бывшего солиста «Ласкового мая» не увидели в ней потенциала. И в итоге на текст Шаганова Игорь Матвиенко создал бомбический хит, который вывел на звездную орбиту «Иванушек». Жару добавил клип, который снимали на берегу Финского залива в недостроенном комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. А по словам музыкантов, все погодные явления в нем настоящие. То есть и дождь, и солнце. А компьютерная графика была использована только для создания космического аппарата. Композиция стала визитной карточкой «Иванушек», принесла им всероссийскую известность. Кстати, дальше будем слушать другую российскую команду, которая взорвала хит-парады уже в 21 веке. 28 августа 2002 году 10-ю строчку во всероссийском топ-хит-радиочарте оккупировала группа «Дискотека Авария» с одним из самых своих заводных треков «Диско Суперстар».

Да, друзья, 2002 стал для дискотеки аварии годом сумасшедшего взлета. Эфиры радиостанции были буквально набиты хитами. Но если говорить о песне, то она была создана не самый веселый период для парней из Иваново. И песня «Диско Суперстар» стала не только знаковой, но и глубоко трагической в истории коллектива. Дело в том, что это была последняя работа группы с участием Олега Жукова, весьма колоритного из-за своих габаритов. К тому же он был главным заводилой в команде. Харизматичный, добродушный вокал Олега придал этому треку неповторимую энергетику. И хотя песня воспевает образ суперзвезды дискотек, судьба для него распорядилась иначе. С 2001 он боролся с тяжелейшим заболеванием, но болезнь взяла верх, и в феврале 2002 музыкант ушел из жизни. Ну а клип «Диско Суперстар» планировался как возвращение Олега на сцену после лечения, однако стал прощальным реквиемом по артисту. Даже спустя 24 года эта вещь у поклонников дискотеки «Аварии» вызывает улыбку сквозь слезы. У нас на радиостанции песня «Диско Суперстар» тоже была в 2002-м в главных фаворитах. Но сейчас давайте бросим свой взгляд на хит-парад радио СТВ от 28 августа 2011 года. Тогда у нас пятое место занимала более чем энергичная вещь группы Maroon 5 и Кристины Агилеры «Moves Like Jagger».

Вот знаете, когда этот трек вышел, стало понятно. Maroon 5 окончательно перестали быть рок-группой, окончательно перешли в разряд поп. Надо отметить, что нисколько не повлияло на их популярность, поскольку трек удался на славу, вещь весьма заводная, с примечательным текстом. Одно название, двигайся как Джаггер, уже о многом говорит. Кстати, сам легендарный лидер группы Rolling Stones отнесся к нему с юмором и песню одобрил, благословил, так сказать. Ну а участие в записи Кристины Агилеры лишь добавило потенциала композиции. В итоге Moves Like Jagger бомбанул так, что вошел в список самых продаваемых синглов всех времен. А в чартовом метрономе тем временем осталась лишь одна композиция, которая вернет нас в текущий 2026 год. Закрывать программу будет один из чарт-топеров Турции. Это трек «Crush» от группы все с тем же названием «Crush», который в турецком хит-параде Apple Music на данный момент занимает 8-ю позицию. Друзья, на этом позвольте откланяться. Всего вам доброго. И прежде чем уйти, позволю себе вам в очередной раз напомнить, что какие времена, такие и хиты. Пока!

0: на Сахалине и Курильских островах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о событиях на Сахалине и Курильских островах узнаем из выпуска новостей. О них нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Текущий ремонт дорог в этом году охватил 149 улиц областного центра. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете. Первые 100 знаков отличия доброволец Сахалинской области вручили волонтерам Южно-Сахалинска. Текущий ремонт дорог в этом году охватил 149 улиц областного центра. Дефекты дорожного покрытия устранили на общей площади более 100 тысяч квадратных метров. Также рабочие отремонтировали около 5 тысяч квадратных метров тротуарной части. К началу учебного года проезды обеспечены ко всем школам. При этом мелкий ямочный ремонт в городе продолжит и после 1 сентября. В ближайшее время дорожники выйдут на участки улиц Вокзальной, Комсомольской, Сахалинской, Чехова и Ленина. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение знамен боевых соединений и частей, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Парламентарий принял непосредственное участие в проекте по созданию реплик боевых знамен. Он отметил, что поиски подлинников продолжались многие годы. Георгий Карлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и правды – это не просто общая задача. Это, как неоднократно говорил президент, долг перед будущими поколениями. День празднования 81-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, знамена в парадных расчетах пронесут участники патриотических объединений. Новая традиция станет частью ежегодных парадов, посвященных 9 мая и 3 сентября. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешения на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Хомский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда, строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается и на результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярность у бизнеса набирают облигации и цифровые финансовые активы. Первые 100 знаков отличия доброволец Сахалинской области вручили волонтерам Южно-Сахалинска. Среди отмеченных жителей разных возрастов и профессий. Они помогают собирать наказы горожан, направляют помощь бойцам СВО, участвуют в городских мероприятиях и акциях. Гигантский пряник, попавший в Книгу рекордов России, испекли в Выборге. Его размеры 90 сантиметров в длину, 60 в ширину и 7,5 в высоту. Внутри была начинка из брусники и можжевельника. Вес готовой выпечки составил 26,5 килограммов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 16.07, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, продолжается рабочий день. Сегодня у нас с вами что? Правильно, пятница, и этому факту стоит порадовать и поаплодировать, если вы сейчас сидите на работе и думаете, да когда уже это все закончится. Для кого-то в 5.15, для кого-то в 6, а может быть у кого-то и сокращенный рабочий день сегодня в эту пятницу. В любом случае, вместе с вами продолжаем этот день, и пускай он уже сложился, я уверен, что он сложился легким. Что касается этого часа, то обязательно с вами послушаем пятничный плейлист, другие новости в середине часа, ну и на 20-40 минуте сориентирую вас по погоде на завтра, тем более, что суббота-воскресенье, ну хочется, чтобы была, ну, плюс-минус хорошая погода, посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Что касается музыкальных планов на ближайшее будущее, Битуев в 5 утра появится, Бартон, а также Джакон, работа «Асфальт». Всем желаю легкого завершения этой пятницы. И пускай все получается. Вместе с радио Аистовой движемся вперед.

0: Путина, и именно вот этот ремикс 2024 года, один из немногих, который понравился автору и исполнителю, и он сказал, что с удовольствием будет его слушать и с удовольствием его поддерживает. Вот такие дела. Мир музыки, он достаточно разнообразен, и делая какой-то ремикс, ты не знаешь, понравится ли это автору и исполнителю или же нет. Но вот эта версия, собственно, очень пришлась по душе Леониду Агутину, и теперь она в эфире Первого областного. Мы с вами движемся дальше, еще больше музыки дальше. Казаки делают хиты, Ваня Дмитренко, это наши музыкальные планы. Ну а что касается важной и полезной информации, то о ней прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Вахе, Тымовском, Тамари, Невельске погода ожидается без осадков и до 18 градусов тепла. В Смирных ожидается небольшой дождь, и здесь до плюс 19. В Углегорске без осадков до 17. Выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается. Здесь до плюс 19. В Северокурильске, а также в Курильске ожидается небольшой дождь. В Северокурильске до плюс 13. В Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. В темное время суток термометры покажут от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре погода ожидается без осадков. Днем температура составит от 11 до 19 градусов тепла. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 28 по 30 августа. Помидоры КФХ «Остров» розовые 119,95 за 1 килограмм. Конфеты «Тофифи» 225,95 за 125 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
9: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Дружба с коллегами разрушает вашу карьеру. Так считает эксперт, который лично нанял больше 1000 человек. Его логика строится на том, что дружба требует лояльность, а работа — честности. Ошибиться перед коллегой можно, а вот ошибиться перед другом уже неловко. При этом люди все равно хотят дружить на работе. Что поставить на первое место, дружбу или работу, конечно, решать каждому самостоятельно, но считаю, что настоящая дружба пройдет и огонь, и воду, и медные трубы.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: и их работа «Облака» в эфире Первого областного. Основу этого коллектива составляет фолк-ансамбль «Любомила», а также четыре ярких солиста: Мария Лапшина, Валерия Арутюнова, Даниил Беспалов и Илья Баранов. Ну а продюсирует известный сан-продюсер Лев Трофимов. И на самом деле это большой коллектив, который вот через вот этот новый современный саунд переосмысливает культурное наследие нашей страны. Движемся с вами дальше. На календаре 28 августа 2026 год. Всего ничего осталось до нового учебного года. Все родители сейчас в предвкушении, готовятся к этому самому новому учебному году. И об этом прямо сейчас мы поговорим в программе «Другие новости».
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения номер 316. Телефоны на уроках под официальным запретом. Исключение только угрозу жизни или здоровью. То есть, если у вас пожар, землетрясение, либо нападение инопланетян, тогда доставайте телефон и звоните в МЧС. А если вы просто хотите посмотреть, сколько лайков у вашего кота, извините, придется подождать до перемены. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. А теперь к новым правилам. На переменах запрет не действует, но там уже все зависит от правил конкретной школы. То есть директор может разрешить скроллить ленту в коридоре, а может и запретить. И тогда дети будут общаться вживьем, как в прошлом веке. По словам министра Сергея Кравцова, нововведение призвано повысить внимание на уроках, но, честно говоря, учителя уже готовят праздничные плакаты. «Добро пожаловать в мир без ТикТока». На этом все. Это были другие новости. Если ваш ребенок переживает, что не сможет сидеть в телефоне на уроке, успокойте его, есть еще перемены. А если он переживает, что просто умрет со скуки, напомните ему, что раньше дети сидели без телефонов и ничего, выжили, даже стали родителями. Хотя, может быть, поэтому они такие тревожные. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

Ганзи и работа Pump It Up в эфире Первого областного. 16:39 время Сахалинское. Ну и, конечно, дорогие, выходные у нас с вами впереди, а там понедельник и 1 сентября. Какой погода будет, собственно-то, на следующей неделе? День знаний на юге Сахалина обещает пройти без осадков. Это заявляют наши синоптики. А вот, однако, после 1 сентября на остров вновь придут дожди и похолодает на 2-4 градуса. И вот что ждать? В субботу и воскресенье на Сахалин влияние окажет барический гребень антициклона, и ожидается погода с переменной облачностью без существенных осадков. А вот в начале рабочей недели на Сахалине сохранится также такая погода без существенных осадков. Ну и вот уже днем 2 сентября фронтальные разделы с Японского моря принесут и дожди, и разной интенсивности на южную часть острова. Непогода сохранится и 3 сентября, но днем небольшие дожди пройдут лишь местами, и похолодает на 2-4 градуса. Поэтому мы с вами знаем, как одевать своих детей в начале нового учебного года и на что рассчитывать. В любом случае, такой актуальный, подробный прогноз погоды мы выдаем на каждой 20 и 40 минуте часа. И это время у нас с вами не исключение. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске-Сахалинском, Красногорске и Долинске погода ожидается без осадков, температура до 18 градусов тепла. В Ногликах без осадков до плюс 16, в Поронайске пройдет небольшой дождь и до плюс 18. В Макарове осадков не ожидается. Здесь температура дневная составит до 17 градусов тепла. В Охотском и Корсакове осадков не ожидается и до плюс 19 градусов. В Аниве также без осадков и до плюс 20. В Малокурильском ожидается завтра слабый дождь, температура до плюс 16. В Южно-Курильске без осадков и до 17 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью осадков не ожидается.

0: группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
6: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф 65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьникс».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
13: В «Школьнике» все классно и точка!
14: Check it out.

Здравствуйте, их работа худи в эфире Первого областного. Вот самое время доставать худи. Вы знаете, я уже и осеннюю курточку-то на самом деле надел, потому что прохладно, все, лето закончилось. Впереди у нас с вами золотая осень и наша сахалинская зима. Но, как говорится, готовь сани летом. И большой ажиотаж сейчас, во-первых, перед первым сентября. Все готовятся к новому учебному году. Ну и еще в сети, конечно же, огромный ажиотаж в преддверии выпуска компьютерной игрушки под названием GTA 6. И действительно, эта самая презентация была очень мощной и зрелищной, с кучей деталей, которые хочется пересматривать. Говорят, это будет одна из самых лучших игр последнего времени. Выпуск назначен на ноябрь 2026 года. Выстраиваемся в очередь. И она пока будет доступна только на консолях PlayStation 5. Ждем, ждем выхода. Интересно, чего там такого придумали. Ну, а пока можно поностальгировать, вспомнить те самые первые GTA Vice City, GTA San Andreas. Вот это вот все. Помните, друзья? Видите, и планы на вечер пятницы и на выходные уже сами собой нарисовались. Конечно же, вместе с радио АСТВ мы это делаем. До конца часа Naughty Boy, Дима Билан и Clean Bandit. Ну и, конечно же, наше настроение пятничное, оно никуда не девается. Всем доброго вечера, движемся вперед.

0: Вещица под названием «Rock By» от Анны-Марии, Шон Пола и Клин Бандит в эфире Первого областного в завершении этого музыкального часа. Движемся с вами, друзья, вперед. Пятница уже неумолимо движется к своему завершению. Ну, по крайней мере, трудовая — это точно. И очень скоро все поедем по своим делам, по домам, как говорится, заниматься своими какими-то приятными хлопотами. Я надеюсь, что эти хлопоты будут действительно приятными. Но давайте этот час мы с вами оставим в истории и перевернем эту страничку, и будем следовать уже в следующий час. Поехали! На Сахалине и Курильских островах 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И начнем час информационно с выпуска новостей. О главных событиях к этой минуте нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре сегодня пройдет очередная репетиция парада Победы. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка линии электропередачи ГРЭС-2 Углезаводская. Строительство сквера «Буревестник» в селе Горном выходит на финишную прямую. В областном центре сегодня пройдет очередная репетиция парада. В связи с этим в городе ограничат дорожное движение. С 19:00 до 22:30 проезд будет закрыт по улице Горького от Коммунистического проспекта до поворота на среднюю площадку Горного воздуха. Объезд предусмотрен по проспекту Победы, улице Тихоокеанской и проезду за Царинова. Автобусы маршрутов 2, 7, 28, 34, 62 и 104 на время ограничений будут двигаться по проспекту Победы и улице Комсомольской. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Углезаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Илинского Тамаринского района до Арсентьевки Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение знамен боевых соединений и частей, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Парламентарий принял непосредственное участие в проекте по созданию реплик боевых знамен. Он отметил, что поиски подлинников продолжались многие годы. Георгий Карлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и правды – это не просто общая задача. Это, как неоднократно говорил президент, долг перед будущими поколениями. В день празднования 81-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны знамена в парадных расчетах пронесут участники патриотических объединений. Новая традиция станет частью ежегодных парадов, посвященных 9 мая и 3 сентября. В селе Горном Курильского района на финишную прямую выходит строительство нового общественного пространства сквера «Буревестник». На территории уже нанесли основную разметку пешеходных дорожек, уложили свыше 80% брусчатки, установили скамейки. Работы по благоустройству ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сотрудники Челябинского зоопарка с началом сезона просят горожан не подбрасывать к ним кабачки. Учреждения отмечают, что этого овоща у них хватает с лихвой и собственных грядок. При этом в качестве угощений в зоопарке с удовольствием готовы принимать тыквы, которые хорошо хранятся. Также из них можно сделать съедобные игрушки для подопечных. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, местами идет дождь, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Да-да, дорогие, это я, 17.07, время Сахалинское. Продолжаем эту пятницу в эфире Первого областного. И этот час у нас достаточно насыщенный, как вы помните. Ну, во-первых, на 50-й минуте этого часа расскажу о дорожной обстановке в нашем городе, обо всех перекрытиях и, в принципе, все, что касается транспорта в областном центре. Поэтому будьте внимательны, и об автобусах поговорим, и о перекрытиях, и, в принципе, о маршрутах, куда стоит ехать, куда не стоит ехать. Это первое. Второе. На 20-40 минуте традиционная информация о погоде на завтра. Мы должны быть подкованными, должны все знать. В середине часа традиционные другие новости. Ну и программа «Интершум». Несколько коротких новостей я для вас приготовил. Такие самые обсуждаемые новости. Обязательно посмотрим, что у нас, собственно, происходит в России. Об этом поговорим буквально через 2 минуты. Так что далеко не уходите, делайте приемники чуть погромче. До этого момента команда «Акчент», их работа «Stay with me», а также «Айола» и «Анна Немченко» маячит где-то там на музыкальном горизонте. Всем желаю легкого завершения этого трудового дня и летим вперед!

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, давайте пройдемся по российским новостям, которые так или иначе обсуждают в интернете. Одна из самых таких интересных новостей. Почти полное лунное затмение завершит сезон затмений 2026 года сегодня. Луна почти полностью войдет в тень Земли. Однако небольшой ее край все-таки останется освещенным, поэтому затмение будет считаться таким частичным. И оно начнется в 4:24 и завершится в 10:02 по московскому времени. Ну вот мы, видимо, с вами в пролете это самое затмение не увидим, и хочется надеяться, что мы не почувствуем влияние этого лунного затмения на себе, потому что издревле всегда принято, что будь то солнечное или лунное затмение несет какие-то катаклизмы, несет какие-то изменения. Не дай бог, нам хватает потрясений. Еще одна новость: в России хотят создать цифровой паспорт для каждого автомобиля. Туда запишут всю историю машины. В этом паспорте могут храниться данные о пробеге, дорожно-транспортных происшествиях, ремонтах и даже ценах прошлых перепродаж. Вот это особенно интересно. Все предлагают привязать к ЭПТС, чтобы покупатель сразу видел историю автомобиля и мог заметить скрученный пробег или залог, или еще какие-то нюансы по автомобилю. Но я хочу в этой новости отметить только одно. Хотеть это не значит сделать. Предложение, ну, с одной стороны да, с другой стороны нет, и оно утыкается в много разных «но». Как говорится, будем посмотреть, получится или не получится создать такой цифровой паспорт. Еще к самым обсуждаемым новостям высоких технологий: 14 тонн серых iPhone Dyson и другой техники на 123 миллиона накрыли на московской Горбушке. Теперь, чтобы вернуть товар продавцам, придется легализовать его и оплатить таможенные сборы. По разным оценкам, где-то это около 35 миллионов рублей. И вот тут неизвестно, выплатят ли продавцы эти таможенные сборы. Но ясно одно, что дешевой техники зарубежной теперь не ждите. Еще одна новость, которая меня немножечко улыбнула: под Москвой нашли клад на 500 миллиардов рублей. Его зарыли 600 лет назад во время чумы. Только вот 500 миллиардов тогдашних денег или сегодняшних денег, вот это непонятно. Кувшин с серебряными монетами 15 века раскопали в Коломне, и скорее всего его спрятали во время эпидемии, чтобы защитить сбережения от грабителей и вернуться за ними чуть позже. Ну вот вернулись спустя огромное количество веков. Если сравнивать, то тогда на эти деньги можно было купить 2 городских дома или табун лошадей. Вот так тогда измерялась величина денег. Вот тебе кучка денег, а что на них можно купить? А можно купить табун лошадей. Ну и новость, которая меня... Ну, она уже, наверное, не повергает в шок, но вызывает бурю негодования и возмущения. На сайте АСТВ эта новость есть, можете зайти почитать. Подростки на самокатах, питбайке и квадроцикле устроили заезд по проезжей части в Южно-Сахалинске. Компания держалась одной группой. Очевидцев возмутили вот эти самые заезды на улице Емельянова. По словам горожан, это произошло вчера, 27 августа, около 19:00 на перекрестке Мира Емельянова у торгового центра «Панорама». Очевидцы рассказали, что двое подростков были на электросамокатах, один на питбайке, еще двое находились рядом на квадроцикле. Компания держалась одной группой прямо на проезжей части. Дождавшись зеленого сигнала светофора, слава богу, что ума хватило на красный поехать, они стартовали через перекресток. У меня здесь несколько вопросов. Во-первых, там есть и видео, которое опубликовано на сайте aistv.ru, и это же видео разошлось по пабликам. Вот у меня несколько вопросов. Вот те, кто снимает поведение подростков на дороге общего пользования. А вот эти люди сами-то позвонили в ГАИ, сообщили о данном факте правонарушения или нет? Или просто достаточно поснимать и отправить куда-нибудь в интернетик, а там интернетик сам разберется? Нет, дорогие, это так не работает. Если вы уж негодуете и заметили факт какого-то правонарушения, тем более подростки, тем более на самокатах, на питбайке, а тем более на квадроцикле, я неоднократно видел такую историю, как квадроциклы с детьми без номеров ездят по городу. И да, я сообщаю об этом в ГИБДД. Вот вы сообщили об этом или нет? Это первое. Второе. Повозмущаться — это одно. А вот сделать что-то с этим — это совершенно другое. Хорошо, вот у меня есть, да, такой способ... это об этом, обо всем рассказать. И я в очередной раз обращаю внимание родителей этих подростков, вообще, в принципе, всех подростков, у кого есть самокаты, у кого есть питбайки. Друзья, дорогие родители, у вас дети запасные есть? У вас дети в наличии запасные? Или у вас всего лишь там один ребенок, которого вы любите, цените и хотите, чтобы он с головой, с мозгами вошел во взрослую жизнь? Так воспитывайте. Это же ваша зона ответственности. И рассказать ребенку о правилах дорожного движения, рассказать, что можно, что нельзя. И давайте как-то поответственнее относиться к, во-первых, к своим детям, во-вторых, к окружающим. Вы представляете, да, что такое потерявшее управление квадроцикл? Да, вот эта махина, можно сказать. И какой ущерб она может нанести тем людям, которые там идут по тому же самому тротуару. И уж если такой квадроцикл

0: внимание, патрулируйте и пресекайте эти правонарушения. Вот такие новости, такой интершум сегодня получился. Я как старый человек немножечко побурчал, повозмущался, но хочу, чтобы все было безопасно, все остались живы. Давайте вместе как-то, да, вот чуть-чуть образовывать нашу молодежь. Все, на этом интершум закончен, движемся с вами дальше.
1: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

Айола и работа Хумэй в эфире Первого областного. 17:19, время Сахалинское. Движемся с вами вперед. И последние новости от синоптиков. Более 220% от месячной нормы осадков выпало во время циклона в Тамаринском районе. Я напомню, что тогда Сахалин находился под влиянием активных фронтальных разделов всю вторую половину августа. И очень сильные дожди с 18 по 20 число прошли в северной части острова, в центральной части, в 24 августа по югу. И в целом на Сахалине тогда выпало от 30 до 80% месячной нормы осадков. Ну и вот в Углегорском районе тогда выпало 110% от месячной нормы, в Тамаринском 223%. Ну, конечно, были составлены штормовые предупреждения, и последствия этой непогоды сейчас продолжают устраняться. Держитесь, дорогие, мы с вами. И это действительно очень и очень сложно, но вот сахалинская природа, да, она такая. Давайте крепиться. Будем надеяться, что зима будет не такой снежной, и нам не придется с лопатами откапывать вместе с вами улицы, дома, а то и квартиры. Какая погода будет у нас с вами завтра на Сахалине и Курилах? Об этом поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Ахе, Тымовском, Тамари и Невельске погода ожидается без осадков. Температура до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 19. В Углегорске без осадков до 17 выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается до плюс 19. В Северо-Курильске и в Курильске пройдет небольшой дождь. В Северо-Курильске температура днем до плюс 13, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток составит от

0: 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре осадков не ожидается. Дневная температура от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер будет дуть северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
2: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
6: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
7: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 080 000 рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: What do you want from me? Это Адам Ламберт в эфире Первого областного. 29 минут шестого на островах. И движемся с вами вперед. Прямо по курсу у нас с вами другие новости. О чем поговорим? Поговорим на автомобильную тематику, о ДТП, ОСАГО, страховках и прочих вещах. Разбираться и рассказывать об этом нам будет Алена Баринова.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Вы попали в аварию не по своей вине, страховая оплатила ремонт, машина как новая, но вот незадача, продать вы ее теперь можете дешевле, чем до ДТП, потому что машина потеряла в цене. И эту разницу, оказывается, можно вернуть. Она называется «утрата товарной стоимости», и она входит в страховую выплату по ОСАГО. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичная лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Размер компенсации обычно составляет от 3 до 20% от рыночной цены автомобиля. Лимит – 400 тысяч рублей. Но получить выплату можно только если у виновника есть действующий полис ОСАГО. А если его нет, придется судиться. Ну или просто оставить машину как напоминание о том, что не все люди соблюдают правила. Вот такие другие новости. Если вы попали в аварию, помните, ремонт – это еще не все. Есть еще утрата товарной стоимости, так что не стесняйтесь требовать свое. И если страховая скажет «мы не платим», говорите им о том, что слушали это в выпуске «Других новостей». Ну или напомните статью закона. Ну а если не поможет, тогда уж судитесь, потому что лучшая защита – это нападение. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Похожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Айсбергерт и Зиверт в эфире Первого областного. Их совместная работа «Банк». Мы с вами отправляемся дальше. И очень скоро расскажу о дорожной обстановке в нашем городе. На 50-й минуте обязательно послушайте, будьте в курсе всех событий. Ну, а прямо сейчас, как обычно, расскажу о погоде на завтрашний день в городах и районах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Буркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске, Сахалинском, Красногорске и Долинске погода ожидается без осадков, и здесь до 18 градусов тепла. В Нугликах до плюс 16, осадков также не ожидается. В Поронайске пройдет небольшой дождь и до плюс 18. В Макарове без осадков, температура днем до плюс 17 градусов. В Охотском-Корсакове до 19 выше 0 и осадков также не ожидается. В Аниве без осадков до плюс 20. В Малокурильском пройдет небольшой дождь, температура до плюс 16. В Южно-Курильске без осадков и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре синоптики говорят, что осадков не ожидается. Дневная температура составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин.

0: Продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
1: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
2: 6+.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300 130.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
2: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьникс».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
6: В «Школьнике» все классно и точка!

0: И если Holy Flame тонет, то мы с вами, дорогие, держимся на плаву. В эфире Первого областного. Прямо сейчас расскажу о дорожной обстановке в областном центре. Что у нас, собственно, по дорогам. Давайте северную часть затронем. Улица Ленина, начиная от перекрестка с улицы Бумажной при движении на юг до перекрестка с Сахалинской, движется достаточно медленно. И там же небольшой участочек улицы Бумажной от Крюкова до Ленина тоже движется медленно. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Улица Сахалинская при движении с востока на запад, с запада на восток, также движется достаточно медленно. И здесь от пивзавода начинается медленное движение до улицы Комсомольской. Что у нас еще по дорогам? Ну и в западном направлении, соответственно, тоже от Комсомольской до пивзавода движение достаточно замедлено. Участок от Сахалинской до Коммунистического проспекта при движении по Комсомольской на юг также достаточно медленно движутся автомобили. Ну и в целом проспект Мира тоже неспешно движется на юг от перекрестка с Сахалинской, и все это растягивается аж до проспекта Победы. Будьте здесь внимательны и осторожны. Ну и давайте по информации городского транспорта и обращаем внимание пассажиров общественного транспорта Южно-Сахалинска. Уже с 30 августа автобусы начнут производить остановки для посадки и высадки пассажиров на 6 новых остановочных пунктах, обустроенных на участке Корсаковской трассы с 5 по 11 километр. Новые остановки расположены в районе сквера Солнечная Поляна, ЖК «Зеленая планета», магазин «Орбита», далее «Сах Автодор», далее улица «Веселая» и ЖК «Горизонт» — еще одна новая остановка. С 30 августа завершается работа по внесению изменений в маршруты муниципальных и межмуниципальных автобусов, чтобы они могли забирать и высаживать пассажиров на новых обстановках. Ну и еще для автомобилистов информация. Напоминаю, что сегодня, 28 августа, в связи с репетицией парада с 19 до 22.30 будет закрыт проезд по улице Горького от Компроспекта до поворота на среднюю площадку Горного воздуха. Эти ограничения движения на этом участке также будут действовать и 30 августа во время генеральной репетиции, но уже с 8 часов утра до 12.30. Объезд данного участка закрытого будет осуществляться по проспекту Победы, улице Тихоокеанской и проезду Зацариного. Теперь внимание пассажирам общественного транспорта. Автобусы маршрутов номер 2, 7, 28, 34, 62 и 104 на время ограничений будут двигаться по проспекту Победы и улице Комсомольской. Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда, благо они у нас с вами есть. Дорогие друзья, я призываю вас соблюдать, пожалуйста, правила дорожного движения, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах, даже если горит красный, будьте внимательны, крутите головой на все 365 градусов. Ну и, конечно же, соблюдайте, пожалуйста, скоростной режим и в целом правила дорожного движения. Всем удачи на дорогах Сахалинской области.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Сегодня пятница, и можно прийти домой чуть попозже, прогуляться, если вы вдруг тепло одеты, насладиться прохладным свежим воздухом. Ну а в целом пятница в эфире радио Айс ТВ продолжается, и мы перемещаемся в следующий час. На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио Айс ТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, заявил губернатор. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете. Россияне с 1 сентября смогут получить ипотечные каникулы за второго ребенка. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, несмотря на дефицит, который затронул ряд российских регионов. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал во время встречи с редакторами региональных СМИ. Глава области подчеркнул, что благополучная ситуация на сахалинских АЗС – это результат постоянной работы с поставщиками и заблаговременного формирования запасов. По его словам, власти круглосуточно остаются на связи с поставщиками и транспортными компаниями. Остатки бензина и другого горючего на каждой заправке отслеживают ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и не допускать серьезных перебоев. СахГУ стал победителем отбора на разработку прототипа топливного элемента. Главная цель отбора – помочь ученым решать реальные проблемы регионов, создавать новые технологии и высокотехнологичные продукты. Проекты, которые получили поддержку, будут реализовывать с 2026 по 2028 год. По итогам отбора соглашения на проведение исследований заключены между Российским научным фондом и Сахалинским государственным университетом, а также между вузом и правительством региона. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешений на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Хомский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда, строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается на результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярность у бизнеса набирают облигации и цифровые финансовые активы. Россияне с 1 сентября смогут получить ипотечные каникулы за второго ребенка. Льготный период составляет до 18 месяцев. Заявление можно подать в течение 180 дней с момента рождения ребенка при условии, что жилье является единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Офтальмологи рассказали, как правильно организовать домашнее освещение для школьника. Так, по словам специалистов, настольную лампу нужно ставить слева для правши и справа для левши. Ее высота должна быть около 40-45 сантиметров над столешницей. При этом лучше выбирать закрытый плафон, чтобы лампа не светила в глаза и не отражалась в мониторе. Желательно, чтобы при работе настольной лампы включенным оставался и общий свет. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 18.07. Доброго вечера, дорогие. Поздравляю с завершением этой трудовой недели. И для некоторых это завершение лета. Пару-тройку деньков. Суббота, воскресенье, понедельник у нас так называемого календарного лета еще остались. Но погода нас убеждает, что все, хватит, дорогие. Погрелись на солнышке и будет. Ну вот разве что завтра еще до 19 градусов тепла. И мне кажется, это такие последние вспышки уходящего лета 2026. Поэтому берем от него все. Ну и не забываем сегодняшнюю пятницу провести как надо. Это время в кругу своих любимых, дорогих, близких людей обязательно проведите. И пускай этот вечер будет теплым, несмотря на температуру за окном. Что мы предлагаем? Мы предлагаем музыку, нескончаемое ее количество, великолепный пятничный плейлист. И не забывайте о том, что с 20 до 22.00 в эфире Первого областного мы с вами окунаемся в музыкальную ностальгию. 2 часа хитов в эфире радио АСТВ. Но, да, как говорится, до этого времени еще надо дожить. Наши ближайшие музыкальные планы: Анкиф, 50 Cent, Ройс Куб и прямо сейчас Анна Асти. Ну и, конечно же, я до 21.00 буду вместе с вами. Всем желаю великолепного, теплого пятничного вечера. Движемся вместе вперед.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Тянкиф, и «Работа меня не будет» в эфире Первого областного. Ученые делают все, чтобы мы были, и даже когда кончится еда, пища, они работают над тем, чтобы мы могли это произвести из отходов, в частности, из пластиковых бутылок. Ученые сделали печенье, но пока они его не пробуют. А вот почему? Давайте расскажу. Исследователи из Университета Южного Иллинойса придумали технологию, которая позволяет превращать отходы PET-пластика и растений в ингредиенты для еды. Что они делают? Сначала пластиковые бутылки и растительные отходы измельчают, обрабатывают водой и кислородом при высокой температуре и давлении. Материал, тот самый, который они, собственно, перерабатывают, распадается на богатые углеродом молекулы. Специально модифицированные дрожжи превращают их в белки, жиры и органические кислоты. Затем к этой массе, которая получилась, добавляют крахмал, клетчатку, подсластитель, загружают ее в пищевой 3D-принтер, и так получаются небольшие протеиновые печенья, микробайты. А вот чтобы улучшить вкус, исследователи также научили пекарские дрожжи производить ванилин из растительных отходов. Ученые хвалят и аромат этого печенья, говорят, что пахнет очень вкусно, но сами пока не пробовали это печенье, они ждут разрешения университета. Вообще, эти печенья создавались в рамках такого NASA Deep Space Food Challenge как способ производить еду во время длительных космических экспедиций. И говорят, что хотя технология пока далека от массового производства, исследователи рассчитывают снизить цену по мере масштабирования процесса. Сейчас килограмм такого печенья обходится примерно в $60. Ну, посмотрим, что придумают. И очень интересно вообще, в принципе, съедобно ли такое печенье и не нанесет ли оно вред нашему с вами организму. В любом случае, ждем каких-то новостей от этих самых исследователей. А пока продолжаем вечер. И если кто-то уже ужинает, приятного аппетита. Если же вы готовитесь к этому прекрасному времени, то вам, надеюсь, будет очень и очень вкусно. Давайте двигаться дальше, дорогие. У нас впереди прогноз от синоптиков на завтрашний день. Информация очень важная и полезная. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Ахе, Тымовском, Тамаре и Невельске погода ожидается без осадков, и здесь температура до плюс 18 градусов. В Смирных пройдет слабый дождь, и дневная температура до плюс 19. В Углегорске без осадков, до 17 выше 0. В Чехове и Хомске осадков также не ожидается. Воздух прогреется до плюс 19. В Курильске, в Северо-Курильске и в Курильске ожидается слабый дождь. В Северо-Курильске до плюс 13. В Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Ночная температура составит от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре осадков не ожидается. И дневная температура от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: 3 сентября. День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. После победы над Германией война не закончилась. В Азии продолжала бои последняя союзница Гитлера – Япония. Советский Союз вступил в войну с Японской империей. Блестяще проведенная маньчжурская операция ускорила капитуляцию милитаристской Японии. Советские войска вернули оккупированные Японией юг Сахалина и Курилы, освободили северо-восточный Китай и Северную Корею. Победа во Второй мировой войне – это не только возвращение оккупированных территорий нашей страны. Это еще и установление новых мирных границ для Китая, Кореи и Монголии.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
5: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
7: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Нынче трендовая вещица Glass Animals Head Waves в эфире Первого областного. Движемся с вами вперед. 18 часов и 31 минута в областном центре. И прямо сейчас поговорим о новых трендах или о новом тренде в других новостях. О них расскажет Алена Варинова. Поехали.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». В соцсетях новый тренд. Люди одним фото показывают, как живется без соседей и второй половинки. И главный свидетель такой жизни – холодильник. Пустые полки, забытые продукты, одна помидорка черри на огромной тарелке. Некоторые вообще используют холодильник как дополнительный шкаф. Ну а чего добру пропадать? Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Вирусные ролики заполонили интернет. Люди открывают холодильник, а там пустота. Или мультиварка, стоящая на полке, потому что в ней хранится крупа. Или одинокий лимон, который уже начал покрываться плесенью. В общем, молодые люди особенно активно участвуют в этом челлендже. Психологи говорят, что это способ показать свою независимость. А мы говорим, что это способ показать, что вы забыли сходить в магазин. На этом все. Это были другие новости. Если вы узнали свой холодильник, не переживайте, вы не одиноки. Таких, как вы, тысячи. Правда, они тоже сидят у пустых холодильников и не знают, что заказать на ужин. Так что, возможно, пора завести соседа. Ну или кота. Ну или хотя бы купить продукты. Вот так. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: под названием «Мы» в эфире Первого областного, 18:40, время Сахалинское. Движемся с вами дальше. Если вы вдруг надумали прогуляться, дорогие, под вечер, то сразу скажу, одевайтесь теплее. На улице очень прохладно. Какая погода нас с вами будет ожидать завтра, мы узнаем буквально через пару мгновений. Слушайте внимательно и одевайтесь по погоде, и берегите, пожалуйста, свое здоровье. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске-Сахалинском, Красногорске и Долинске погода ожидается без осадков. Здесь температура до плюс 18 градусов. В Ногликах также осадков не ожидается и до плюс 16 в течение дня. В Поронайске пройдет слабый дождь, температура до плюс 18, в Макарове без осадков до 17 градусов тепла. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков, в Охотском и Корсакове до плюс 19, в Аниве до 20 градусов тепла. В Малокурильском пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 16 градусов, в Южно-Курильске без осадков и до 17 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью осадков не ожидается, температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре без осадков. Дневная температура составит от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет влюбленная пара.
3: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
4: Ну да. А чё?
3: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта

0: «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
1: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
2: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
3: 6+.
4: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьникс».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Крутая вещица в завершении этого музыкального часа. Группа Infinity. Работа «Где ты?». Наши все на месте, я надеюсь. И вместе в большой компании «Радио Айс ТВ» мы переходим в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 7 часов вечера.
1: Новости на «Радио Айс ТВ».
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. В начале выпуска коротко о главных событиях. Губернатор прокомментировал ситуацию на птицефабрике «Островная». Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение боевых знамен. Дорожные службы продолжают плановое обслуживание ливневок в областном центре. Губернатор Валерий Лимаренко в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на птицефабрике «Островная». Глава региона заявил, что в текущем году на предприятии в полной мере сказались последствия неэффективного управления. При этом он подчеркнул, что ситуация начинает выправляться, а областные власти оказывают предприятию необходимую поддержку и объемы производства постепенно восстанавливаются. По словам Валерия Лимаренко, уже в августе птицефабрика планирует выпустить на треть яиц больше, чем в июле. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Углезаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Ильинского Тамаринского района до Арсентьевки Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в церемонии передачи на хранение знамен боевых соединений частей, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Парламентарий принял непосредственное участие в проекте по созданию реплик боевых знамен. Он отметил, что поиски подлинников продолжались многие годы. Георгий Карлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и правды – это не просто общая задача. Это, как неоднократно говорил президент, долг перед будущими поколениями. День празднования 81-й годовщины победы над милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны, знамена в парадных расчетах пронесут участники патриотических объединений. Новая традиция станет частью ежегодных парадов, посвященных 9 мая и 3 сентября. Дорожные службы продолжают плановое обслуживание ливневок в областном центре. Их расчищают и промывают согласно графику. Работы уже прошли в районе площади Славы, на улицах Венской, Детской, Тихоокеанской и частично на Комсомольской. Также дорожники провели уборку на улице Горького в районе ЖК «Оралия». До 1 сентября работы усилят в границах праздничного квадрата. В него входят улица Ленина, Коммунистический, проспект и проспект Победы. Далее дорожники перейдут на другие участки дорог. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112. Реклама спонсора.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
4: Дорогие друзья, мы дико на кассе, это фантастичный.

0: Илья Обломов.
1: 19.06, время сахалинское. Доброго вечера, дорогие. Доброго вечера, Сахалин, Курилы. Ну что, пятница продолжается. И многие сейчас находятся за рулем. Многие сейчас едут по своим насущным делам. Кто-то в магазин закупаться перед выходными. Кто-то отправляется на какие-то активности. Я вам желаю удачи и безопасной дороги. И в тему статистика. Козероги и раки оказались самыми опасными водителями в России. Об этом сообщают страховщики. В топ самых аварийных знаков зодиака вошли козероги, здесь 9%, раки 8,9%, львы 8,7%, овны 8,5%, тельцы 8,4%. И отдельно отмечается, что женщины-козероги чаще всего обращались в страховые компании после аварии на автомобилях «Лада». Здесь вообще 12,4%. Но на самом деле не зависит это все от знака зодиака, мы-то с вами знаем. Это все зависит от, во-первых, от самого себя, от собранности, от внимательности на дороге, от соблюдения правил дороги. Дорожного движения не только вами, теми, кто находится за рулем, но еще и другими участниками дорожного движения. Потому что мы знаем очень много случаев, когда не ты виноват, а в тебя въехали, это во-первых. А еще случаются такие вещи, как кто-то подрезал и уехал дальше, а ты, собственно, попал в аварию. В общем, я вам желаю безопасного передвижения по дорогам нашей области. Будьте аккуратны, внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и под музыку радио АСТВ движемся только вперед. В ближайших музыкальных планах диджей Гога и Мани, Бандерас, а также Фитц энд Тантрумс прямо сейчас и работа Hand Club. Я вам желаю доброго вечера и давайте проведем этот вечер пятницы в компании радио АСТВ.

0: В эфире Первого областного, кстати говоря, достаточно свежая работа 2026 года выпуска. Ну а мы не забываем про то, что уже через 40 минут мы окунаемся в музыкальную ностальгию. Два часа хитов в эфире Первого областного обязательно будут. И это тот самый случай, когда надо сделать погромче, можно подпевать и пританцовывать. И все этим вечером будет нацелено на то, чтобы вспомнить те самые хиты, которые когда-то нас радовали, те самые хиты, с которыми связаны какие-то определенные этапы и моменты нашей с вами жизни. Поэтому не пропустите с 20 до 22.00 два часа хитов в эфире радио АСТВ. Мы с вами продолжаем слушать пятничный плейлист и прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Охе, Тымовском, Оттамари и Невельске погода ожидается без осадков. Здесь температура до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет слабый дождь и до плюс 19. В Углегорске без осадков до 17 выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 19. В Северокурильске и в Курильске ожидается слабый дождь. В Северокурильске до плюс 13. В Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра в темное время суток покажут температуру от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре погода ожидается без осадков. Температура днем составит от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, ГАЗ, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама. В Матрешке акции выходного дня. С 28 по 30 августа набор конфет Мерси Ассорти 559,95 за 250 грамм. Ветчина Ретимир для завтрака 389,95 за 420 грамм.
3: С Матрешкой выгодно всегда.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Утро на радио АСТВ начинается так.
1: Дружба с коллегами разрушает вашу карьеру. Так считает эксперт, который лично нанял больше 1000 человек. Его логика строится на том, что дружба требует лояльность, а работа — честности. Ошибиться перед коллегой можно, а вот ошибиться перед другом уже неловко. При этом люди все равно хотят дружить на работе. Что поставить на первое место, дружбу или работу, конечно, решать каждому самостоятельно, но считаю, что настоящая дружба пройдет и огонь, и воду, и медные трубы.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: Долго-долго мы теперь будем вспоминать и любить прошедшее лето 2026. Если у вас один вопрос, какой сентябрь, вот такой простой, и очень скоро, но уже в следующий вторник он наступит на нас. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске-Сахалинском, Красногорске-Долинске погода ожидается без осадков и температура днем до 18 градусов тепла. В Ногликах также осадков не ожидается, здесь воздух прогреется до плюс 16. В Поронайске пройдет небольшой дождь, дневная температура до плюс 18 градусов, в Макарове без осадков и до 17 выше нулевой отметки. В Охотском, Корсакове и Аниве осадков также не ожидается, в Охотском и Корсакове плюс 19, в Аниве до 20 градусов тепла. В Малокурильском завтра пройдет небольшой дождь и температура днем до плюс 16, в Южно-Курильске без осадков и до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре погода без осадков, дневная температура составит от 17 до 19 выше 0. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТВ.
3: Здорово! А давай я расскажу тебе про гусли. Знаешь, что это такое? Да и вообще, гусли — это не просто ящик со струнами. Это же душа наша, исконно русская. Вот представь, сидит на заваленке гусляр, перебирает струны, и не надо ему ни электричества, ни колонок. Сам себе и оркестр, и рок-группа. Звук у них особенный, звонкий такой, сочный. Как будто не струна звучит, а само дерево поет. От такого звука и на душе светло становится. На гуслях можно и былину сказывать, про богатырей да про подвиги их ратные, а можно и частушку веселую сыграть, чтоб вся деревня хохотала. Это инструмент простой, душевный. В старину под него и на пирах веселились, и о делах житейских судачили. Он, как старый друг, все поймет и настроение передаст. Дернешь басовую струну — гудит земля-матушка. Пройдешься по тонким — звенит весенний ручей. И что самое главное, играть на них может научиться каждый, у кого сердце к родной музыке лежит. Не надо в нотную грамоту вникать, нужно просто душой к ним прикоснуться. Так что, если вдруг захочется чего-то настоящего, своего, послушай, как поют гусли. В их голосе вся наша история, вся широта и удаль русская.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: А вот если сейчас взглянуть на небо, можно увидеть красивые закаты и невероятные краски, которыми окрасилось сахалинское небо. Мы с вами движемся вперед и прямо сейчас перемещаемся в час следующий. Для начала подведем итоги сегодняшнего дня в выпуске новостей, ну а потом нас ожидает 2 часа хитов. На Сахалине-Курильских островах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Ситуация с топливом в Сахалинской области остается стабильной, несмотря на дефицит, который затронул ряд российских регионов. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал во время встречи с редакторами региональных СМИ. Глава области подчеркнул, что благополучная ситуация на сахалинских АЗС – это результат постоянной работы с поставщиками и заблаговременного формирования запасов. По его словам, власти круглосуточно остаются на связи с поставщиками и транспортными компаниями. Остатки бензина и другого горючего на каждой заправке отслеживают ежедневно. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и не допускать серьезных перебоев. Сахалинэнерго приступила к очередному этапу реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию Углезаводская. Энергетикам предстоит обновить свыше 20 километров трассы на участке от Ильинского-Тамаринского района до Арсентьевки Долинского округа. Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области под контролем губернатора региона Валерия Лимаренко. Главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона. Реконструкция линии ведется поэтапно. В 2025-м энергетики обновили участок протяженностью около 13 километров. Рейтинг инвестиционной привлекательности районов области обсудили на профильном совете под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Для оценки учитывают 36 показателей, среди которых предоставление участков, получение разрешения на строительство и ввод объектов, подключение к коммунальным сетям. Лидером рейтинга является Хомский район. В числе важных инвестиционных проектов округа – запуск переработки и консервирования рыбы и морепродуктов в селе Правда, строительство турбазы в Яблочном. Работа с бизнесом в районах отражается и на результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Сахалинская область по этому показателю входит в топ-3 по стране. В ходе инвестиционного совета также обсудили новые инструменты для привлечения капитала. Помимо традиционных кредитов, популярность у бизнеса набирают облигации и цифровые финансовые активы. Дорожные службы продолжают плановое обслуживание ливневок в областном центре. Их расчищают и промывают согласно графику. Работы уже прошли в районе площади Славы, на улицах Венской, Детской, Тихоокеанской и частично на Комсомольской. Также дорожники провели уборку на улице Горького в районе ЖК «Аралия». До 1 сентября работы усилят в границах праздничного квадрата. В него входят улицы Ленина, Коммунистический проспект и проспект Победы. Далее дорожники перейдут на другие участки дорог. Первые 100 знаков отличия доброволец Сахалинской области вручили волонтерам Южно-Сахалинска. Среди отмеченных – жители разных возрастов и профессий. Они помогают собирать наказы горожан, направляют помощь бойцам СВО, участвуют в городских мероприятиях и акциях. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 20 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Доброго вечера, дорогие островитяне, курильчане. Всем желаю приятного времяпровождения. Пятница в эфире Первого областного продолжается. И 2 часа хитов в эфире радио АСТВ. Будем с вами радоваться, музыкально ностальгировать и вспоминать те треки, которые нам известны, те треки, которые мы знаем. Подпевать и пританцовывать не запрещается. Наоборот, даже можно и нужно. Давайте этот вечер проведем музыкально. Если имена Гарри Стайлс, Кайли Миноук нам, во-первых, известны, а во-вторых, они хотя бы как-то на слуху, то вот Чили и Карли Рэй Джепсон мы, мне кажется, стали забывать. Поэтому с удовольствием напомним. Все это ближайшие музыкальные планы. Так что делаем громче и наслаждаемся музыкой. Все это мы достали из нашей фонотеки и представляем вам ваши динамики. Музыкального вечера. Всем хорошего настроения. Летим вперед.
0: Радио АСТВ. 25 лет настоящего.

часа музыки без срока годности на радио АСТВ. How do you describe a feeling?

сингл Гарри Стайла, Гарри Стайлса «Sing of the Times», выпущенный в 2017 году. И на самом деле здесь очень трагический, скрытый смысл текста. Ну и песня называется точно так же, как и знаменитый 9-й студийный альбом легендарного музыканта Принца «Sign of the Times» 87-го года. Примечательно, что Гарри Стайлс выпустил свой сингл ровно в 30-ю годовщину релиза этого альбома. И хотя Стайлс утверждает, что это вышло совершенно случайно, критики увидели в этом красивый оммаж классики поп и рок-музыки. Ну и вот этот самый сингл совершил коммерческий прорыв в Великобритании, прервав 13-недельное абсолютное лидерство трека «Shape of You» Эда Ширана в главном хит-параде страны. Это сделало Гарри Стайлза первым участником One Direction, чей дебютный сольный сингл сразу стартовал с первой строчки британского чарта. Движемся с вами дальше, дорогие. Впереди у нас Тайо Круз, Алоэ Блэк. Вспомним их работы. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Ахе, Тымовском, а также Тамаре и Невельске погода ожидается без осадков. Температура днем до плюс 18 градусов. В Смирных пройдет слабый дождь и до 19 выше нуля. В Углегорске осадков не ожидается. Днем температура составит до плюс 17 градусов.

0: градусов. В Чехове, а также в Хомске осадков не ожидается. Температура до плюс 19. В Северо-Курильске, а также в Курильске пройдет небольшой дождь. В Северо-Курильске до плюс 13. В Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре погода ожидается без осадков. Днем столбики термометра покажут плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru. Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Sure от Aloe Black в эфире Первого Областного. Если мне скажете, что Aloe Black что-то знакомое, тогда я вам напомню, песня, записанная совместно с диджеем Avicii, Wake Me Up, это тот самый Aloe Black. И вот именно эта песня, I Need a Dollar, стала сольной визитной карточкой музыканта, и эта же песня стала гимном и заглавной темой сериала «Как не стоит жить». Мы с вами движемся дальше и продолжаем музыкальные истории, и буквально через пару мгновений мы услышим песню, которая на самом деле явилась пророческой для группы Hi-Fi. Именно они появятся в эфире Первого Областного. История под названием «Нам пора» написана вышла в 2009 году, и трек стал пророческим и автобиографичным. Именно во время съемок и продвижения сингла «Нам пора» Митя Фомин принял окончательное решение покинуть этот проект, и по его признанию он уходил в никуда, без продюсера, песен и четкого сольного плана, так как устал просто олицетворять чужой вокал и захотел петь сам. Строчки из припева «Нам пора» и «Каждый ищет свой причал» буквально задокументировали распад золотого состава. Ну и ни для кого не секрет уже, как и во всех главных хитах хай-фай того периода, Митя Фомин в треке «Нам пора» не поет ни единой строчки своим голосом. В клипе только прекрасно открывает рот, занимается великолепным липсингом, а вот весь основной мужской вокал на студийной записи принадлежит создателю, композитору и продюсеру группы Павлу Есенину. Так что давайте послушаем вот этот символ уходящего Мити Фомина из группы и вспомним, как же звучит голос Павла Есенина. Hi-Fi прямо сейчас, а еще появится проект ATB и Morandi.
1: Так звучит эпоха. Радио АСТ.

0: Ох уж этот 2009-й, ох уж эти Маранди, их работа Colors в эфире Первого областного, окунули в ностальгию и дальше продолжим музыкально ностальгировать. Впереди Мумитроль, Цела Грин и Калогеро, и это еще не весь список, потому что у нас с вами еще один час хитов в эфире Первого областного с 21 до 22.00, так что держимся рядом. Ну и прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 29 августа в Александровске-Сахалинском, Красногорске-Долинске погода ожидается без осадков, здесь температура до плюс 18 градусов. В Ногликах также осадков не ожидается и дневная температура до 16 выше 0. В Поронайске пройдет слабый дождь и температура воздуха днем до плюс 18, в Макарове до плюс 17 и осадков не ожидается. В Охотском, Корсакове и Аниве также без осадков, в Охотском и Корсакове до плюс 19, в Аниве до 20 градусов. Градусов тепла. В Малокурильском пройдет небольшой дождь и температура дневная до плюс 16, в Южно-Курильске без осадков до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, столбики термометров в темное время суток покажут от 8 до 12 градусов тепла, завтра днем 29 августа в областном центре без осадков, дневная температура от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Выбери свой Сахалин.

0: участвую.
1: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении «Карты столичные».
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Радио АСТВ. Без VPN, регистрации и СМС.
4: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: исполнителя CeeLo Green является именно этот трек Forget You, записанный в 2010 году и выпущен вот этот трек Forget You специально для радиостанций под именно этим названием Forget You. У него есть еще второе, более нецензурное название. И, если честно, эта песня заняла верхние строчки чартов по всему миру, добилась второго места в американском хит-параде Billboard Hot 100 и принесла артисту премию Грэмми, ни много ни мало. Ну а если рассматривать не только сольное творчество, но и его участие в дуэте, то главным триумфом CeeLo Green является культовый сингл Crazy, выпущенный в 2006, на 4 года раньше. И на сегодняшний день именно трек Crazy имеет более 1.5 миллиардов прослушиваний на стриминговых платформах. Что же касается наших следующих исполнителей, все мы их известных знаем и любим. Это будут Авичи, Юрий Шатунов и Калогеро до конца этого музыкального часа.
1: Радио АСТВ. 25 лет непрерывного вещания.

0: И вот этот самый вокальный брейкдаун «Sometimes I get good feeling» принадлежит госпел певице Этти Джеймс. И в 62-м году она впервые спела эти строчки. Авичи наткнулся на эти строчки случайно, попытался наложить на свой синтезаторный риф, и получился вот этот шедевр под названием «Levels» в эфире Первого областного. Он закрывает первый час хитов в эфире радио АСТВ. Ну и моя смена на этом заканчивается. Благодарю вас, дорогие, надолго не прощаюсь, услышимся уже завтра здесь, на радио АСТВ, ровно в 16:00 я с вами. На сегодня это все, продолжаем слушать музыку, вам хорошего вечера и доброй ночи, счастливо, пока-пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: публикации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: радио АСТВ. 25 лет подпеваем хитам вместе с вами. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Охе, Тымовском, Тамаре и Невельске погода ожидается без осадков, и здесь до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет небольшой дождь, и температура днем до плюс 19. В Углегорске осадков не ожидается, температура до 17 градусов тепла. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 19. В Северокурильске, а также в Курильске ожидается слабый дождь, и температура в Северокурильске до плюс 13, в Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре без осадков. Воздух днем прогреется до 17-19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. 2 часа музыки без срока годности. На радио АСТВ.

0: сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске, Сахалинском, Красногорске и Долинске погода без осадков. Здесь температура днем составит до 18 градусов тепла. В Ногликах также осадков не ожидается и до плюс 16. В Поронайске пройдет небольшой дождь, температура днем до 18 выше нулевой отметки. В Макарове до плюс 17 и без осадков. В Охотском, Корсакове и Аневе погода также ожидается без осадков. В Охотском и Корсакове воздух прогреется до 19, в Аневе до 20 градусов тепла. В Курильском пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 16, в Южно-Курильске без осадков и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью осадков не ожидается. Температура в темное время суток составит от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре погода без осадков. Температура днем от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. С нами каждый день. Праздник.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Охе, Тымовском, Тамаре и Невельске погода ожидается без осадков, и здесь до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет небольшой дождь, и температура днем до плюс 19. В Углегорске осадков не ожидается, температура до 17 градусов тепла. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 19. В Северо-Курильске, а также в Курильске ожидается слабый дождь, и температура в Северо-Курильске до плюс 13, в Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре без осадков. Воздух днем прогреется до 17-19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске-Сахалинском, Красногорске и Долинске погода без осадков. Здесь температура днем составит до 18 градусов тепла. В Ногликах также осадков не ожидается и до плюс 16. В Поронайске пройдет небольшой дождь, температура днем до 18 выше нулевой отметки. В Макарове до плюс 17 и без осадков. В Охотском, Корсакове и Оневе погода также ожидается без осадков. В Охотском и Корсакове воздух прогреется до 19, в Оневе до 20 градусов тепла. В Курильском пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 16, в Южно-Курильске без осадков и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью осадков не ожидается. Температура в темное время суток составит от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре погода без осадков. Температура днем от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 23:00.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Охе, Тымовском, Тамаре и Невельске погода ожидается без осадков, и здесь до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет небольшой дождь, и температура днем до плюс 19. В Углегорске осадков не ожидается, температура до 17 градусов тепла. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 19. В Северо-Курильске, а также в Курильске ожидается слабый дождь, и температура в Северо-Курильске до плюс 13, в Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре без осадков. Воздух днем прогреется до 17-19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Александровске, Сахалинском, Красногорске и Долинске погода без осадков. Здесь температура днем составит до 18 градусов тепла. В Ногликах также осадков не ожидается и до плюс 16. В Поронайске пройдет небольшой дождь, температура днем до 18 выше нулевой отметки. В Макарове до плюс 17 и без осадков. В Охотском, Корсакове и Оневе погода также ожидается без осадков. В Охотском и Корсакове воздух прогреется до 19, в Оневе до 20 градусов тепла. В Малокурильском пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 16, в Южно-Курильске без осадков и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью осадков не ожидается. Температура в темное время суток составит от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 29 августа, в областном центре погода без осадков. Температура днем от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 августа, в Охе, Тымовском, Тамаре и Невельске погода ожидается без осадков, и здесь до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет небольшой дождь, и температура днем до плюс 19. В Углегорске осадков не ожидается, температура до 17 градусов тепла. В Чехове и Хомске также осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 19. В Северокурильске, а также в Курильске ожидается слабый дождь, и температура в Северокурильске до плюс 13, в Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток от 8 до 12 градусов тепла. Завтра днем 29 августа в областном центре без осадков. Воздух днем прогреется до 17-19 градусов тепла. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

сосуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

радио АСТБ. Первое областное.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: прожитой без...
1: На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Редакция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: Реклама.
1: Два с половиной миллиона тонн нефти добыл Сахалин за годы войны. Это вдвое превысило показатель, чем в мирное довоенное время. Менее чем за полтора года на севере острова построили нефтепровод Аха-Софийск Хабаровского края. Его протяженность составила 388 километров. Из них более 9 километров было проложено по дну Татарского пролива. В военные годы по этим трубам на материк отправили 1 миллион 300 тысяч тонн нефти. Баржами по Амуру нефть доставлялась из Софийска в Комсомольск-на-Амуре. Там из нее получали горючее для преодоления маршрута Аляска-Сибирь. Этот метод обеспечил бесперебойное снабжение Красной Армии необходимыми ресурсами.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
2: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: АСТВ. Первое областное. Реклама.
1: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
2: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
3: Как выбросить?
2: Да вот так!
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Взрыв цен. «Карьер Лист Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества, удобное расположение, доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalin.ru.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. 3.

0: Реклама.
1: Мы сели с женой на кухне поговорить.
2: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
1: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
5: Телефон 51 55 66.
6: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет,

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТБ.
3: По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа в Охе, Тымовском, а также Невельске погода ожидается без осадков и температура до 18 градусов тепла. В Смирных пройдет слабый дождь до плюс 19, в Углегорске без осадков до плюс 17 градусов. В Чехове и Хомске осадков не ожидается, дневная температура составит до плюс 19. В Северокурильске, а также в Курильске сегодня пройдет небольшой дождь. В Северокурильске до плюс 13, в Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня 29 августа днем погода ожидается без осадков. Температура составит от 17 до 19 выше 0. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
5: Реклама.
6: Жить хорошо.
7: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
8: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
9: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
10: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
11: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа в Александровске-Сахалинском, Красногорске и Долинске погода без осадков, температура днем до плюс 18 градусов. В Нугликах осадков также не ожидается и температура до 16 выше 0. В Поронайске пройдет небольшой дождь при температуре до плюс 18. В Макарове осадков не ожидается и до 17 выше нулевой отметки. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. В Охотском и Корсакове до 19, в Аниве до 20 градусов тепла. В Малокурильском сегодня ожидается небольшой дождь при температуре до плюс 16, в Южно-Курильске без осадков и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 29 августа, днем ожидается погода без осадков. Температура в течение дня от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции «Консультант».
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Прям вот солнце сегодня слепит с самого утра нам в окно, и это, конечно, уже создает определенный заряд этим прекрасным субботним утром. 29 августа у нас на календаре, и мы с вами начинаем этот день очень бодро, очень позитивно, на прекрасной ноте. А нот у нас собрано самых прекрасных предостаточно в нашем плейлисте «Радио СТВ». Будем заряжать вас главными хитами в нашем прямом эфире. Ну и, конечно же, подарим вам множество полезной и интересной информации. Вот буквально через несколько мгновений, что нас с вами ожидает. Конечно же, звездный прогноз на сегодня. Узнаем, как правильно начать этот день. Ну, а я думаю, что самое правильное решение – начать этот день с улыбки. Так что, друзья, если вы прямо сейчас обнаружили, что еще этим утром не улыбались, я думаю, что нужно срочно это исправлять. Поэтому улыбнитесь сами себе, улыбнитесь родным и близким, которых прямо сейчас, может, наблюдаете рядом с собой. Это точно пойдет на пользу и лишним никогда не будет. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист.
2: Спасибо, что вы, друзья, приятно. Мы рады, что это фантастично.

Ну что, предлагаю послушать, что нам там звезды с вами нашептали, какой прогноз они подготовили для всех знаков зодиака на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. 510-817. Овны, перемены для вас могут стать началом новых возможностей. Этот день лучше провести в спокойной обстановке для восстановления сил. Тельцы, сегодня звезды советуют насладиться простыми летними вещами. Еда на улице, запах травы, работа руками. Главное, одевайтесь потеплее. Близнецы, есть шанс внезапно увлечься готовкой сильнее обычного. Причем удовольствие сегодня будет и в самом процессе, так что даже обычный бутерброд может стать искусством. Раки, идеальный день для активного отдыха. Не тренировка на результат, а именно движение в удовольствие, которое прекрасно разгружает голову. Львы, сегодня особенно красивыми будут обычные городские мелочи. Свет окон, вечерний воздух, музыка из машин, случайные разговоры. Красота буквально окружит вас. Девы, сегодня вы подвержены ностальгическому настроению. Вроде хотели просто разобрать полку, а в итоге сидите и вспоминаете историю десятилетней давности. Весы, вас ждут простые, понятные выходные. Еда, прогулка, немного бытовых дел, нормальный сон и внезапно этого оказывается достаточно для счастья. Скорпионы, сегодня неожиданно приятно будет заняться вещами, которые обычно кажутся скучными. Стрельцы, есть риск внезапно погрузиться с головой в сериалы, видео или игры на несколько часов подряд. И если это помогает вам расслабиться, мир не рухнет от этого. Козероги, сегодня полезно провести хотя бы часть времени в одиночестве. Прислушивайтесь к себе, возможно, ваша нервная система просит отдыха. Водолеи, есть риск провести полдня в попытках оторвать себя от подушки. Сегодня полезно не подгонять себя и не пытаться превратить выходной в марафон продуктивности. Рыбы, звезды советуют уделить время тихим удовольствиям, читать, смотреть старое кино, собирать пазлы, лежать под пледом или просто долго пить чай. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция» 510-817. 510-817.

0: Поговорим с вами прямо сейчас о погоде и совсем скоро продолжим наш музыкальный плейлист. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа в Ахе и в Тымовском осадков не будет, плюс 18 градусов. В Смирных синоптики обещают слабый дождь и до 19 градусов на термометрах. В Углегорске осадков сегодня не предвидится, 17 градусов тепла. В Томари и в Невельске температура воздуха плюс 18 и погода без осадков. В Чехове и в Хомске осадков сегодня также не предвидится, за окном плюс 19. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до 13 градусов со знаком плюс и слабый дождь. В Курильске сегодня также временами осадки, до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, температура воздуха плюс 17, плюс 19. Ветер северный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»!
6: В «Матрешке» акции выходного дня с 28 по 30 августа. Помидоры КФХ «Остров» розовые 119,95 за 1 килограмм. Конфеты «Тофифи» 225,95 за 125 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22 канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Наверное, почувствовать себя иностранцем – это иногда даже полезно. Вот так идешь по улице, никто тебя не знает, никаких знакомых. Да и потом, чувствовать себя иностранцем – это каждый раз видеть что-то новое, чему-то удивляться, какие-то новые события и новые впечатления. Да и вообще, знаете, путешествия действительно дарят нам какое-то дополнительное время и продлевают для нас жизнь. Это определенно так, потому что новые эмоции, они действительно расширяют наш кругозор. Мы с вами наполняемся новыми интересными событиями, новыми эмоциями. И, конечно, путешествовать очень-очень полезно. Так что, дорогие друзья, если давно не были в каком-нибудь путешествии, можно даже по Сахалинской области, по нашему Сахалину родному отправиться, что-нибудь интересное посмотреть. Я вот с ужасом поняла, что в свои годы, к сожалению, многие места не посетила. Хотя во многих городах Сахалинской области бывало. Так что сейчас заполняем эти пробелы. И осенью, кстати, очень красивые наши природные места становятся еще более яркими, еще более красочными. Поэтому конец летнего сезона вовсе не означает, что сезон путешествий заканчивается. Все только начинается. И, по-моему, осенние путешествия, они тоже обладают своей какой-то магией очаровательной. Поэтому, друзья, ни в чем себе не отказывайте. И в таких маленьких путешествиях тоже прекрасно можно отдохнуть в выходные. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист «Газуем вместе с Зиверт».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Дорогие друзья, совсем скоро продолжим наше музыкальное настроение. Прямо сейчас предлагаю поговорить о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа. В Александровске-Сахалинском, в Красногорске, а еще в Долинске осадков не будет и до 18 градусов со знаком «плюс». В Нугликах сегодня также осадков не предвидится и 16 градусов тепла. В Поронайске воздух прогреется до плюс 18, сегодня пройдет слабый дождь. В Макарове осадков сегодня не предвидится и до 17 градусов тепла. В Охотском и в Корсакове сегодня также обойдемся без осадков, 19 градусов со знаком «плюс». В Аниве до 20 градусов тепла и осадков сегодня также не будет. В Малокурильском пройдет слабый дождь, здесь 16 градусов выше нуля. В Южно-Курильске сегодня осадков не предвидится, до 17 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не ожидается, температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции «Консультант».
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
5: Горячая вода – это хорошо.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
7: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ, 22 канал достоверных новостей.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: 399-111. Купи кухню,
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно живи.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, я думаю, многие сегодня утром, ну, точнее, те жаворонки, которые с утра просыпаются и идут сразу куда-нибудь на пробежку или на прогулку с собакой, к коим я себя отношу, сегодня ощутили, как и я, впрочем, осенние такие дуновения. И, конечно, немного это расстраивает, печалит. Уже просто так в футболке из дома не выйдешь. Приходится надевать какую-то теплую одежду сверху, худи или какие-то куртки. Так что, да, друзья, если сегодня соберетесь куда-нибудь на прогулку, обязательно напоминаю вам, что здоровье беречь обязательно нужно уже заранее. И, конечно же, болезни нам никому не нужны, а лучше всего сейчас именно начинать укреплять свой иммунитет, потому что все-таки сезон вирусов и простуд, он у нас не за горами, осенний наш любимый, поэтому прямо сейчас можно уже начинать витаминизироваться, куча ягод у нас в продаже имеется, и, конечно, сахалинская природа нас в этом плане балует и укрепляет наше здоровье вот таким естественным, натуральным образом. Так что обязательно помните, что витамины у нас с вами в доступе есть, самое главное про них не забывать и обязательно свой организм укреплять. Ну а лучше всего для профилактики хандры осенней, конечно же, помогает прекрасное, хорошее, позитивное настроение, позитивный заряд. Ну а если очень хочется сегодня этот заряд себе обеспечить, немного разогнать, дорогие друзья, обязательно потанцуйте. Дальше в эфире у нас появится Леди Гага, которая как раз станцевать нам и предлагает. Так что предлагаю начать это утро позитивно и активно вместе с Леди Гагой. Поехали! Поехали!

0: Совершенно незаметно пролетел музыкальный час, и вот так ритмично он завершается. Ну а нам с вами пора перемещаться в новые на Сахалине и Курилах 11 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Анна Стрельцова.
1: Зашагнули мы с вами уже уверенно в этот музыкальный час. 11:03, время сахалинское, и у нас с вами программа впереди очень насыщенная. Именно в этом часе радио СТВ будет радовать своих радиослушателей подарками.